оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Да, видела, как на футболе все троллят эту паузу, ну, для попить вот этой воды, да?
1: Да.
0: Бекхэм там с финишком сидит в этот момент. Это пятничные фотографии вот так должны быть.
1: Люди живут свою лучшую жизнь, вот эти, которые Бекхэма.
0: Ну, и там, и про, да, другие тоже, там, другие бывшие футболисты тоже в этот момент, знаешь. И Бекхэм показывает паузу, чтобы футболисты могли попить водички. Все футболисты пить водичку.
1: И бывшие футболисты все пьют.
0: Да, бывшие футболисты. Не понимаю, ваш бокал за ваше здоровье. Без алкогольного, наверное, вина. Будем предполагать. Никак иначе. Да, да, того самого. Ребятки, так что вот такая пятничная новость. Слушай, там какая-то сенсация опять в футболе произошла. Я не знаю, мы сейчас будем проверять все. Если у кого-то есть впечатление, да, потому что кто-то следит, ну, наверняка кто-то смотрит все матчи. Я даже знаю одного человека, который говорит, я смотрю все матчи. Говорит, так они в 5 утра идут. Ну, не все, ладно.
1: Давай позвоним этому человеку. Пусть он
0: возможно, он сейчас спит. Да, кто в курсе последних там событий, там что-то кого-то Уругвай, что ли, обыграл. Ну, там странное происходит. Ой, подожди, какой Уругвай? Эквадор, Германия обыграл. Вот, если быть точным.
1: А, да?
0: Ну, да, и что-то как бы...
1: Подожди, то есть Германия проиграла?
0: Да.
1: Серьезно?
0: Ну, да.
1: Как это так?
0: Ну, так, как вот как-то. Эквадор — футбольная держава. Ну, что поделаешь? Молодцы. Нет, слушай,
1: Что происходит?
0: Наверное, надо было смотреть игру. Ну, конечно, будет много сюрпризов. Там такие сочетания команд, кто с кем играет. Некоторые страны ты вообще даже не знаешь. Да,
1: они что, первый раз или что? Почему все так удивляются в этом году? Я не могу вспомнить.
0: Ну, такой формат чемпионата, слишком много стран. Я не знаю, почему в этом году все сильно поменялось. Ну, то есть, как бы больше стран теперь вот вышли.
1: Не было такого, реально?
0: Ну, как-то раньше было, да, мы сразу смотришь, и там вроде вот какое-то количество стран, вот погнали. Ну, как в хоккее. В хоккее 8 команд, все, знаешь, ну, типа, все остальные не прошли. А сейчас вот решили, что да, пускай пройдет слишком много. И там 100 с лишним матчей, погнали. Ну, ладно, дальше все будет попроще, дальше полегче, они там до июля еще играть будут. Мы обязательно пригласим спортивного специалиста, который нам все это разложит по полочкам и расскажет, как там идут дела. Пока что еще рано, потому что, ну, да, вот такие вот странные матчи, когда Эквадор обыгрывает Германию. Но, слушай, Эквадор, мои аплодисменты только, Олеж, вот и все. Ладно, что ж, у кого есть какие-то впечатления о спорте, да, доброе утро, пожалуйста, сюда, WhatsApp для вас, 250037, а мы здесь все можем обсудить. А далее мы послушаем классную музыку, а что у нас из
1: классного?
0: Из актуалочек. Да, это до сих пор в топ-20-ке, на 10-й строчке, причем Beautiful Place от Тиесто, это мы услышим очень скоро. А также через 2,5 минутки Sony Federer и Let Me Be In Your Arms. Мы скоро продолжим. Чугас ир легендарс Лietuvas цветайс сиерс ногатев нац но 12

0: Līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, auglēnām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
1: TV3 Group i Dr. Clown приглашают. Присоединяйся к команде докторов клоунов. Подай заявку в школу докторов клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора клоуна или посети drclowns.lv.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики – крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо – за то, что настоящее.

0: Шемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 29 июня особые цены с Мего Драукс. Творог Жемайтиус 3,99 и печенье Ушки только 2,89. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

0: тут нужно очень терпение. Сейчас немножечко нужно опять, откуда-то, что появилось. Потому что ремонтные работы, я просто в самых неожиданных местах. Я вообще не понимаю, зачем опять это Юрмалас Гатвы, да, вот этот участок от... Короче, вот по Имонте. Его в прошлом году перерыли весь, весь ремонтировали, переделали.
1: По Имонте или вдоль
0: вот,
1: Имонты?
0: Вдоль вот. Имонты, которая идет часть, это Юрмалас Гатвы же, да, правильно?
1: Я на таком автопилоте еду домой.
0: Это
1: согласен. Я сейчас вот еду в голове у себя.
0: Да.
1: И пытаюсь вспомнить.
0: Неважно. Короче, участок, который ремонтировали в прошлом году, я точно помню эти ужасные отвратительные пробки. И опять в этом году, типа, ой, забыли. Ну, я такой, окей.
1: Главное, чтобы это все было в рамках лета.
0: Не знаю. Не знаю.
1: Очень хотелось бы в это верить.
0: Да, я сейчас опять здесь еду. У нас на повороте тоже, да, где-то вот в Пурчике разрыли. И я такой, ну, начинают копать. Смотрю, где-то еще какие-то очень необычные, ну, как, короче, очень неожиданная ремонтная работа начинается по всей регионе. Не, наверное, хорошо, потому что я согласен, там есть что ремонтировать. Но с другой стороны, конечно же, да, опять ремонт, опять можно ругаться. Короче.
1: Да, конечно, хотелось бы в идеальном мире, чтобы это вот сделали и на 30 лет.
0: В идеальном мире делать ночью, я хочу сказать.
1: Ну,
0: и
1: подожди,
0: на 30
1: они
0: лет, ты прикинь.
1: Не могут за один ночь это сделать.
0: Ну, они ночью работают, днем ты едешь, все нормально. Потом раз опять ночью, хоп, и опять днем ты едешь нормально. Ну, я понимаю, конечно, сейчас скажут, ага, Андрей, ты что, офигел, что ли? Сам иди работай ночью. Я полностью согласен. Поэтому говорю, терпение, это то, что нам немножко необходимо этим летом. С другой стороны, машин поменьше, наверное, а когда, как не сейчас, да? Так что, ребятки, новые участки дороги, где неожиданно, где странно, потому что некоторые места, где вот сняли кусочек асфальта, и ты проезжаешь на машине, там такой удар хороший такой был. Знаешь, когда асфальт снимают, и, конечно, там...
1: Да, конечно,
0: так
1: понимаю.
0: Делают тебе ровненько, но это недостаточно. И никаких ограничений скорости еще когда нету, думаешь, о-о-о. Так что вот, ребятки, если что, ну, как, естественно, дорожную информацию сюда. О погоде сейчас все расскажем. Пока что только хорошие новости в этом плане. Ну, а в плане музыки у нас только хорошие новости всегда. Топ-радио. All-time favorites.

0: это новая песня Серябкина и Димы Ориха. Это тот самый Дима Урих, который у нас. Детка, что ты наделала?
1: Да, да, конечно.
0: Но это же не только. Это же Майорка, это где? Это далеко от Нью-Йорка.
1: Я думаю, скажешь,
0: Майорка. Это тоже Дима Урих, да, конечно. Так скажу.
1: Ну ты просто такой,
0: Майорка, это где? Это далеко от Нью-Йорка.
1: Я не знаю этот трек.
0: Ну ты понимаешь? Да, ладно тебе.
1: А ну, наверное, включи. Ну, если включить, то да.
0: Ну, этот, он, нет, не он, ну, не он феномен, а вообще весь этот феномен. Вообще этого исполнения. Это, значит, Дима Урих назвал себя Jam Biscuit. Сколлаборировался с парнем-диджеем, забыл, там какой-то Глеб. И они начали ездить по ночным клубам.
1: Да.
0: И... ну, Дима читает какой-то текст, да, диджей играет какой-то бит, и он что-то в микрофон, ну, типа, поет. Короче, получается, что что-то вроде перформанса. Вроде как бы диджейский сет, вроде перформанс, но...
1: Джем-сет.
0: Они, да, постоянно снимали это на телефон и просили всех снимать это на телефон. Снимали все на телефон, телефон. Они снимали. Это очень долго у них продолжалось, и вдруг залетает Майорка. Просто ненормально.
1: Это было до «Детка что-то наделала», да?
0: После.
1: А, после. Потому что я помню, когда вышел трек «Детка что-то наделала», он был еще не таким популярным.
0: Вообще не был популярным.
1: Да, у него там
0: абсолютно
1: было там несколько тысяч подписчиков, ну такое было.
0: Ну и потом, короче,
1: налегке,
0: да.
1: На лайк.
0: И за счет того, что это все снимали на телефон.
1: И это все играло на топ-радио?
0: Нет.
1: Нет, я про детку.
0: А, детка, да. Они постили. То есть они били в одну точку постоянно. Вот стоит диджей и... Дима что-то наваливает в микрофон. И вот этот вот все. И в конце концов это стало, ну, настолько популярно, настолько разлетелось, настолько завирусилось, что, естественно, сейчас просто он только вот начинается трек «Майорка». Ну, так как это любой трек вообще у него там начинается, стоит телефоны, не выключаясь у людей просто никого. Все снимают, и это все залетает. Ну, это
1: круто. А так можно было?
0: Ну, и вот можно было. Видишь, как он это придумал. И, конечно, сейчас этот хит с Серябкиной, и все такие, какой же это Дима Урих? Это же Jam Biscuit уже. Зумеры его именно только под таким псевдонимом знают. Но люди постарше, это говорят, знаешь, Дима Урих, это мы знаем все. И такая Серябкина такая, иди сюда, дай свой номер бандит, и поехали. Так, есть все, видим, негодование по поводу ремонтов дорог. Согласны? Да, и на Югле кусок разбомбили, Луву у нас тоже, сегодня пятница, выходные будет.
1: Ну, как умеют, так делают. Ну, спасибо.
0: Почему нельзя с недели, чтобы это не стояло? Почему нельзя асфальт привозить? Ну, да, я же сказал, необходимо нам немножко какое-то, конечно, терпение. Заим, он тут тоже, говорят, там развязок понаделали. И терпение, и немножечко надо привыкнуть ко всем этим изменениям, я так понимаю. И, да и вообще, как бы, ну что, хорошо, что делают что-то, ребят. Давайте так уже к этому подходить.
1: Ну, так я вот об этом тоже.
0: И хороший план, может быть, на те температуры, которые нас ожидают, нам обещают синоптики. Ой. Вообще свалить из Риги и куда-то в другой город, ближе к воде, к морю, к водоемам, потому что в плане погоды, ну, сейчас скоро расскажем, именно такое нам, и наконец-то как будто настоящее такое прям тропическое латвийское лето. Латвийское, потому что оно будет пару дней. Не упустите лето, ребят! Top Radio. We love summer.

0: Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В Латгале в первой половине дня пройдет дождь. Температура воздуха на всей территории страны плюс 21, плюс 24 градуса. В столице днем плюс 23. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Tā vairāku gadu garumā par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
4: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей, отдельная машина для текстиля домашних животных и озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.

0: ушам было не очень приятно, а глазам было приятно, потому что слушала я что-то, что ты включил, а смотрела я на Клуни, его жену, прекрасные. А вот мне интересно, вот он женился, он же там 20 лет был завидным холостяком, а вот он женился на юристе, ну, то есть она юрист.
1: Может, на Юра?
0: Ну нет, ты просто представляешь, какой он
2: точно
0: смелый.
2: Точно юрист.
0: Ну, какой он смелый. Там же в Америке вечно, когда они там разводятся, что-то делят, ага, там, а она-то будет прошаренная.
1: Да.
0: Она-то ого-го. То есть это, прикинь, там настоящая любовь, по-моему. Раз он так смело.
1: Ну пора бы, а сколько мы уже?
0: Ой, ему...

0: я тебе сейчас прям скажу. Я же знаю, я вот 65.
1: 65.
0: Да. Но какой он вот...
2: Какой он Клуни?
0: Какой он Клуни, да, я согласна.
2: До 65 свою Клуни ты никуда ничего
0: не растерял.
2: Не растерял
0: вообще.
2: Ага.
0: И жена просто красотка.
2: На свадьбе было, давай угадаю, было 13 приглашенных людей? Было там, чтобы они такие...
0: Я надеюсь, что именно так и было,
2: пришли такие,
0: да.
2: Знаешь, типа,
0: а вечером привет. У них... Как от заката до рассвета. А прикинь, такое тематическое... Классическую свадьбу фильмов Клуни сделать.
2: Слушай, ну он прямо хорошо так же выглядит. Ну давай посмотрим.
0: Ладно, давай не будем лукавить. Так же хорошо, прям ровно так же. Он не выглядит. Он, ну, постарел. Но он все равно такой, ну, такой классный.
2: Да нет, нормально,
0: все
2: слушай.
0: Все его любят, все любят Клуни. Кто не любит Клуни?
2: То просто им завидуют.
0: Да, я ж... Как все, мэтч, Андрей.
2: Разблокировано. Да. Но я посмотрел. Нет, слушай, нормально выглядит.
0: Нормально, нормально.
2: Да,
0: не так, но хорошо.
2: Отлично даже.
0: Отлично, супер. Mm-hmm. Угу.
2: Тут можно, конечно, да, говорить о том, что мужчинам с возрастом вообще как бы нет проблем.
0: Ну,
2: все в порядке. Ну, посмотри на меня. Посмотри. Ну, что ты, блин? Ну,
0: ты стал лучше.
2: Что,
0: Андрей.
2: Я смотрю на свои фотки. Я смотрю на свои фотки, не нарадуюсь. Я говорю, ну, вообще нормально.
0: Это дико раздражает.
2: Правда, сейчас я опять стал не готов к лету. Но когда мы худели, и у нас всех был этот челлендж,
0: да.
2: Я был прекрасный. Я говорил, да, уже, что я уже худею к следующему лету. Все.
0: Я тоже.
2: Опять все по новой пошло, ребят.
0: Я вот сейчас доем бургер и...
2: Это да.
0: К следующему лету.
3: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 2.

0: Слушай, ты боишься летать?
1: Летать.
2: Что ты, зачем? Что ты хочешь рассказать?
0: Просто ты боишься летать?
2: Если ты что-нибудь сейчас расскажешь,
0: во сне.
2: Буду... Нет, во сне не боюсь.
0: Ладно, нет. Я говорю, конечно же, про транспорт воздушный.
2: Ну, немножко боюсь.

0: Да, ну такое, знаешь, неприятно. Сыкотно.
1: Да, тебе... Чуть-чуть. Ну, у тебя есть информация, сколько самолетов в данный момент в воздухе находится, сколько пассажиров ежедневно...
0: Конечно, у меня есть эта информация, всегда А, мне присылают все аэропорты мира эту информацию, конечно. Нет, конечно, я не знаю.
1: Ну, чтобы ты понимала, когда я прилетел в Турцию, да, ну, то есть мы ездили, только прилетаем, естественно, я немножечко оторван от новостей, от мира, потому что у меня курорт, пляж,
0: all inclusive. Да, мы видели, ты нам не отвечал.
1: В конце концов, да-да-да, я мне отвечал. Это было... Нет, я видел, что вы писали. Это было осознанно.
0: Я знаю. Это было классно. Слушай, я искренне была рада за тебя. Честно. Я прям хотела, чтобы ты не отвечал нам. Честное слово.
1: Я точнее был в All Inclusive. All Inclusive был во мне. Все было, все сошлось. У нас матч, как ты говоришь. Да. И когда мы уже прилетели, мы уже там находимся, все, вот это, да, полет произошел. Причем полет был отвратительный, и мне так не понравилось. У меня был ужасно неудобный день, а ночной перелет.
0: Я думала, турбуленция.
1: Турбуленция тоже была, но это я уж как-то перестал на нее реагировать. А вот то, что ты ночью летишь и не можешь поспать, потому что тебе просто супер неудобно, голову положить некуда, ну все это было отвратительно просто. И в конце, я узнаю, то есть мы прилетаем уже, все классно, и тут я узнаю через какое-то время новость печальную новость про Оливера 3. Многие знают, да, что в Бразилии случилось это самое... авиакатастрофа. На вертолете он разбился, Оливер 3, это у нас
0: музыкант,
1: певец, да, у нас в треке тоже играли, играют, и там большой трибьют был в его честь. Ну, произошло, что произошло, да, к сожалению. Жалко, был талантливый чувак. Что ты думаешь? Мы, значит, собираемся ехать на рафтинге, на всякие вот эти вот развлекухи, и тут, значит, вторая новость из Бразилии, что там с экипировкой какая-то проблема была у девушки, точнее, не проблема, ее забыли просто подключить, и погибла девушка.
0: Жесть.
1: Да, извините, пожалуйста, такие утренние новости.
0: А есть еще
1: неприятным шлейфом. Но я это все узнаю в тот момент, когда я уже, в процессе. Такой думаю, так, Андрюша, сиди на месте. Что в мире происходит? Почему все, что бы ты ни делал, где-то отзывается каким-то похожим неприятным событием? И я такой думаю, ладно, пока что все. Рус, это все из моих наблюдений.
0: Тебе было немножечко стрёмно,
1: Чуть-чуть, нифига себе! Я до этого не боялся ни летать, ни резинок этих штук, да? И тут, значит, такой думаю, отличненько. Причем, знаешь, же нам говорят, мы на катере на быстром катались. Ты видела в кружочке.
0: Я видела, да, там.
1: Кому интересно, то по радио только хорошие новости, телеграм-канал наш, да. Я не мог это не запостить.
0: Выложил, нет?
1: Чтобы ты понимала, катер на бешеной скорости.
0: Да, на бешеной
1: скорости. Несется мимо двух скал. Снимать запрещено, понятное дело, я не мог это снять. А две скалы, вот так просто, с одной стороны скала, с другой между ними река. И катер летит между них.
0: Я не понимаю, зачем это делать.
1: И входит в поворот. И мне объясняют, водитель большой профессионал. Я такой, наверное, хорошо. И узнаю, что там тоже были большие профессионалы, которые вот этот вот крепление и экипировку подключали. Я такой думаю, потом этих больших профессионалов по лесу ловили, кстати, они убегали там. Их посадили.
0: Слушай, я правда искренне не понимаю, что вы все туда претесь? Приехал отдыхать. Нет, надо приключений на свою пятую точку.
1: Да, кстати, ребят, может, вопросик может быть такой. Когда едете отдыхать, вы за какой-нибудь, закипиш? Или вы готовы сидеть на пятой точке и никуда не шевелиться? Вот как вы собираетесь провести вот эти выходные? Ну, ладно, завтра там еще такой сомнительный выходной, а в воскресенье будет жара 30 градусов. Как ты собираешься? На пляже пятой точкой свою приклеить?
0: Это лучше.
1: Песку. Или все-таки найдя в этой погоде какой-нибудь что-нибудь интересненькое. Я бы хотел бы куда-нибудь далеко
0: съездить. Куда 33 градуса-то?
1: Самое то,
0: лежи,
1: погнали.
0: Лежи и все.
1: Доброе утро.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ-Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: посмотрел?
1: Что, шапка не у него? Что?
0: Нет,
1: ты
0: вот
1: говоришь?
0: Ты не на мужчину, если вот посмотреть, а на Елгаву. Ну, посмотри,
1: на Елгаву?
0: Ну, просто.
1: Нет, чудесный город.
0: Конфетка.
1: Город, в котором начиналась моя диджейская карьера практически. Клуб Тонус, если он еще существует.
0: Я хотел спросить, не Тонус ли это был?
1: Ну, а что же еще?
0: Легендарное два места.
1: Я был очень знаменитый и популярный диджей на первых своих, на первых парах.
0: В своем узком кругу?
1: Да, поэтому у меня два города, это Валмеру я взрывал и Елгаву вообще просто.
0: Не знаю, не помню. Я там выросла, Андрей, я тебя там не видела.
1: Ну, я потому что я так там часто, я такой был модный и популярный, что неудивительно, что ты меня не видела. Но, тем не менее, было-было, ладно.
0: Было-было.
1: Я поездил по Латвии в свое время, как сначала по клубам, а теперь уже вот, а потом по хоккейным этим холлам.
0: Минутка ностальгии.
1: Почему ностальгии? Нет. Хоккейные холлы случаются до сих пор, вот эти все.
0: Да.
1: Ледовые холлы, где все знаю, во всех городах. Если что,
0: обращайтесь.
1: Могу карту Латвии по ледовым площадкам плюс-минус. Ладно, что ж, друзья. Всем классного дня, доброе утро. Это пятничное настроение, пятничное утро. Я не знаю.
0: Как быстро, да?
1: Как будто... Да, такая классная рабочая неделя. Нам так нравится. И завтра, конечно, рабочая суббота. Ну, кого это нафиг волнует, я не знаю. Не уверен, что она прям будет сильно такая рабочая. Плюс температура там, сколько нам обещают, тридцатник, да? Настоящее жаркое лето. Я уверен, что завтра многие...
0: Воскресенье будет жесть.
1: Скажут... кондиционером простудился, я не приду на работу. И тогда уже все планы будут воплощаться. Кто на море, кто на пляж, кто к озеру, кто еще куда. Спасибо, что делитесь своими историями. Мы скоро расскажем, о чем мы сегодня пообщаемся, раз у вас есть такое рвение что-то нам хорошо написать.
0: Есть, смотри,
1: а у нас есть рвение что-то вам подарить. У нас есть подарок. Подарочная карта на 30 евро от Lido. Прекрасное место, где можно...
0: А если никто не напишет, мы заберем ее себе.
1: Само собой.
0: Но такого не будет.
1: Почему?
0: Это невозможно.
1: Сейчас смотри, WhatsApp отключаем. Ладно, не, ну такого не будет, действительно. Пока что продолжим. У меня есть некоторые претензии к некоторым русским трекам, мы их тоже скоро успеем обсудить. А пока что классный трек от Bieber X и Faithless New Religion. Это четвертая строчка нашей 20-й.

0: о пару треков, которые приготовил. Я тут сейчас прочитал сообщение. Ладно, сделаем так. Это трек от Мартина Гаррикса, Эд Ширена мы услышим, называется «Repeat It». А для тех, кто праздновать будет выпускной, мы приготовили отдельный музыкальный трек. А попозже его услышим, а также расскажем, о чем сегодня утром пообщаемся.
1: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
3: Lidl стоит того.
5: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
6: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы оптика ЛВ.
5: Метрополы. Видеть и увидеть.
7: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно! До 28 июня! Куриные ножки в маринаде Тяково 2,69 и напитки Пепси 2 литра только €59. Мего! Просто, удобно, рядом!
8: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties! Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

Тремешкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: Очень классный трек, но говорить сегодня будем о еде, потому что вместе с нами Лидо, это же еда.
1: Это напрямую, это да. Напрямую, да. Такая ассоциация есть, точно.
0: Да, и помним, да, что в Лидо ты всегда найдешь полезные блюда с, и вкусные, что самое главное, да. И сезонные блюда, что тоже не важно.
1: Не все любят полезные блюда. Неполезные там тоже есть.
0: Тут, да.
1: И вкусные, потому что неполезного иногда очень сильно хочется, особенно после праздников.
0: Хорошо, из неполезных. Грили бургеры на выходных, возьми с собой.
1: Это тоже полезно, а что нет?
0: Бургеры из говядины и курицы.
1: Говядина хорошо.
0: Пожалуйста.
1: Курица хорошо.
0: Да.
1: Там салатик хорошо. Ну, как бы.
0: Ладно, но мы же сейчас не о том, что
1: да,
0: хорошо.
1: Конечно.
0: Мы хотим поговорить о том, что необычного или что-то новенького из вкусовых сочетаний блюд или каких-то определенных кулинарных шедевров ты узнал за эти праздники. Потому что, ну, каждый принес свой рецепт шашлыка, наверное, да? Каждый придумал какой-то новый салат. Каждый, может быть, кто-то какой-нибудь коктейль безалкогольный придумал. Очень необычный. В общем, что из последнего? Или с этих праздников, или просто вот с какого-то последнего периода ты попробовал что-то необычное, и что-то это было. Неважно, было ли это очень вкусно, или наоборот, было не очень вкусно.
1: Это в любом случае
0: любая
1: интересно,
0: история,
1: да.
0: В наш интерактив может прилетать. Автором интересных историй у нас есть подарочная карта от Лидо на сумму 30 евро. Но ее мы подарим через какое-то время, да, в конце этого часа. А также, поскольку я обещал, что мы вчера, вспоминая главный хит всех выпускных, это «Баста, медлячок, чтобы ты заплакала», да, забыли про еще один хит выпускных. Но согласись, наша слушница написала, когда мы спросили, ну вот что в жару, и как, и куда что. Кто-то спорт, кто-то на море, а она говорит, я на дачу. Праздновать выпускной родственницы с техникумом. Выпускной сейчас абсолютно везде. В школах, ну, у кого-то уже прошел, у кого-то еще будет, а кто-то уже, ну, прошел, но они празднуют еще и с родственниками. Это нормально. Поэтому ты что, не знаешь второй хит всех выпускных?
1: Второй хит. Ну, дай какой-нибудь...
0: Намек?
1: Да, что-то.
0: Ну, давай такой намек. Вот прям, давай, ну, 2,5 минуты намеков тебе сейчас будет.

0: Так, ну все же знают оригинал этого трека. Это, ну, оригинал этого трека. Это Корона, The Rhythm of the Night, да.
1: Esto es horrible, so night.
0: Esto es horrible, so night. Да, да. Но этот питонг, всемирно известный диджей и Rhythm of the Night, его версия. Конечно же, в оригинал мы помним как Корона. Какой год, я уже не помню. Но это тот самый год, про который говорят, вот раньше были треки. Моя любимая рубрика. Вдохновились. Когда? Песня Rhythm of the Night и Корона. Я тебе хочу продемонстрировать один музыкальный фрагмент. Он звучит вот так. Этот трек называется Save Me. И поет его тетя, которая зовут Say When. Надо перемотать, наверное, будет.
1: Нет, давай послушаем. Прикольно, да, мне нравится.
0: Нет, класс, офигенный, класс. Кстати, бит, да. Сейчас могу посмотреть какой-то год. Тут можно, кстати, много. Это 87-й год. Тут можно много.

0: далее. Ну, вот на...
1: Круто, круто. Слушай, я добавлю себе даже послушать.
0: Say When называется Save Me, 87-й год.
1: Save Me.
0: Да, ребят, мы по-прежнему, да, говорим сегодня о том блюде, которое вам удалось в недавнем времени попробовать. Может быть, какой-то кулинарный шедевр, может, новый рецепт шашлыка, может быть,
1: да, возможно, это что-то такое обычное, но туда что-то добавили сильно необычное.
0: И подарочную карту в Лидо на 30 евро мы готовы подарить одному из наших радиослушателей, автору интересной истории. Они уже прилетают в наш WhatsApp 25037. Может добавить и свою историю тоже туда. Попозже будем озвучивать самое интересное из того, что нам пришло. И кому-то обязательно подарим приз.
2: Утреннее шоу.

0: Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В Латгале в первой половине дня пройдет дождь. Температура воздуха на всей территории страны плюс 21, плюс 24 градуса. В столице днем плюс 23. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Через 2,5 минуты мы послушаем парочку очень классных треков. Один из них Феникс от Marshmello и Portugal The Man. Услышим скоро. Еще одна новинка от Ava Max и Energy. Ну а также ваши кулинарные шедевры, которые вам удалось попробовать за последнее время, может быть, за эти праздники. Тоже будем рассказывать о них. Скоро продолжим.
1: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. В Casino Guy выгодные цены каждый день. Комплект инструментов Makita, дрели Dreamer, 199 евро. Композитная террасная доска, 2,9 метра, 8,99. Газонокосилка Grunder, рабочая ширина 52 сантиметра, 299 евро. Casino Guy. Предложение действует в магазинах Casino Guy и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
3: «Крака!
2: Дил!»
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
5: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 кг 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
6: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
7: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами «Икея» с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. «Икея».
8: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
9: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Активное Morning-шоу на Топ-радио.
1: Ты знаешь, что такие колдуны? Ну, в смысле, это еда. Колдуны. Колдуны, как это
2: колдуны?
1: Пишется? Да.
2: Ты уверен?
1: Ну, типа, да. Я не уверен абсолютно, потому что...
2: Мне это... кажется, подруг...
1: Ну колдуны, да, да.
2: Не колдуны?
1: Колдуны, колдуны, колдуны.
2: Что это?
1: Это блюдо традиционной белорусской, литовской и польской кухонь.
2: Ну, то есть... ну видишь, не латвийской, поэтому я не знаю.
1: Ну, литовская, белорусская, польская.
2: Да и слушай, я их языки даже не понимаю.
1: Они похожи, кстати. А существует...
2: Нет. Нет. Кто говорит, что литовский и латышский похожи? Вы что? Доброе утро. Где? В каком месте? В каком слове?
1: Давай вернемся к колдунам. И это не те, которые ты не пройдешь.
2: Знаю, ты начал такую тему, что я не могла промолчать.
1: Ты не пройдешь, которые вот эти вот Авада Кедавра. А это именно...
2: Эй, что ты кидаешься тут?
1: Про еду идет речь, да. Короче, это картофельные такие штуки с мясной начинкой. Ладно, теперь, значит, история сама. Мы с мужем колдовали. Так
2: вы с мужем?
1: Наколдовали колдуны. Ну, это, если слышишь, это история.
2: Это сообщение, так и говори, а то ты с мужем.
1: Теперь
2: к истории. Кто-то включил радио, и ты такой, я с мужем.
1: Ну, я до этого сказал, теперь история от наших слушателей, которые нам прислали на WhatsApp 25037. Внимание, двоеточие, цитата. Мы с мужем. Все понимаешь, что это триггерит.
2: Все равно кто-то включил.
1: Да, и подпись Сергей, да? Это тебе? Мы в Европе живем, ну, живем, успокойся.
2: Ой, ну давай.
1: Так, все, тихо, это шутки. А, значит, нам пишет девушка, что с мужем наколдовала колдуны, но по-своему. Картошки добавили шпек для пирожков, сыр, паприку, зеленый лук и укроп. Внутри фарш с чесноком, приправами. Короче, целую гору наделали, до сих пор... В общем, им вкусно.
2: Угу.
1: Так, спасибо за
2: сообщение.
1: Хорошо. Да. На Лига попробовали что-то новое. Шашлык, но не обычный, а рыбы из рыбы. Карп в маринаде настолько сочный получился, что ушел, ушел первый.
2: Он был на шампуре, поэтому шашлык? Или что? Почему шашлык? Как это шашлык из рыбы? А, ну да, может быть, на шампурах. Правильно? Нет?
1: Я дам тебе возможность фантазировать, а потом продолжу с историей. Никогда не думал, что такого вида шашлык будет самый вкусный, что я когда-либо пробовал, уверяет нас наш радиослушатель. Зачем тебе тогда подарочная карта в Лидо? Хочу спросить. Да ладно, ладно, мы обязательно выберем победителя. Если есть еще история, пиши на WhatsApp 25037. Спасибо, конечно же, за истории, которые пишут, потом удаляют наши слушатели. Удаляем слушателя в таком случае. Но все остальные истории, пожалуйста, сюда, на WhatsApp. А пока еще много музыки впереди. Доброго всем, класс.

0: Итак, мы продолжим. Из музыки нас ждет впереди вот такой трек от Griffin. Это топ 20, 14 позиция, Without You называется он. А также добавим немного трека, немного звуков от Джеймса Хайпа. Серотонин называется этот трек, который мы услышим через 2 минуты.
1: Veikalos Maksima. Brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 20.

0: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 29 июня особые цены с Мего Драукс. Творог Жемайтиос 3,99 и печенье Ушки только 2,89. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
3: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Смаржо, современной сетью прачечных, самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Смаржо. Смаржо и пахнет чистотой.

0: очень сложно комментировать фотографии, но текст примерно следующий. Заказали... Где-то было-то, господи, потерял. А, нашел. Пришли в ресторан, заказали пюре и свинину, принесли вот такое. Ну, чтобы вы понимали, там, кстати, непонятно, где пюре, где свинина. Очень мало. И, говорит, пошли голодные, остались. Ох уж это высокая кухня.
1: Это как крутон, да?
0: Что?
1: Гренка. Что? О чем говорят мужчины? Не смотрел? Ну,
0: крутон?
1: Там он,
0: ну... А я, кстати, мне не нравится. Ну,
1: да
0: ладно.
1: Флопе. Ты, тебе не нравится этот фильм?
0: Не.
1: Да ладно.
0: Ну, что-то как-то я первую часть смотрел, а потом...
1: на цитаты разобран полностью.
0: Ну, типа, да, я их все знаю.

0: стоит весь из
1: зачем мне их еще раз смотреть? Я так знаю.
0: Ну прикольный такой, не знаю, что в нем есть.
1: Короче, все, посмотрел на фотки. Я теперь... Это, видимо, свинина. Ну, тут трудно понять, если что. Ладно, очень мало еды, понятненько. На прошлой неделе отдыхала в санатории в Пярном, восхитил десерт, который подали на обед. Настолько восхитил. Там вкуснейший крем, что подошла к шефу. Спасибо. Прямо в эту секунду, как я начал читать, ты удалила сообщение? В ад! В ад! Удалить чат навсегда просто!
0: А потом заново его прислали. Ну, на самом деле, я уже его прочитала. Там просто у нас рецепт того, как сделан был этот десерт. Он сделан из манки, взбит в мусс. И, в общем, там нежная такая текстура получается.
1: Какая подстава! Какая ты подставщица! Как тебя зовут?
0: Кто, я?
1: Нет, вот Диана, да? Диана? Вот просто я читаю сообщение, оно его удаляет в этот момент. Оно пропадает у меня с экрана. Ну, это ужасно. Я не знал, что так можно. Так можно, да? Оно прям вот так вот. Я первый раз такое вижу.
0: Что?
1: Ну, ты в эфире читаешь сообщение, и у тебя его удаляют. Прямо из-под тебя как будто стул выдернули, когда ты сидел. Понимаешь?
0: Ты шмякнулся,
1: понимаешь?
0: Да?
1: Я проделаю эту проделку на другом радио. Я буду подставлять других радиоведущих теперь. Я теперь знаю лайфхак. Ждите, самый вредный слушатель идет к вам. Конкуренты,
0: и знаешь,
1: держитесь.
0: На самом интересном обрывай. То есть ты пиши историю, и они такие читают, и ты в самый нужный момент ты удаляешь.
1: Буду скриншоты делать теперь. Ну, вообще подстава была ужасная сейчас. Я не знал, что так можно.
0: Смотри, на Лига сделали маринад шашлыка с квасом, пивом, лимоном и луком. Получилось вкусное и мягкое мясо, немного сладковатое. Я буду тот человек, который на вашей тусовке скажет: вы что делаете, что творите? Ненормальные. Ну, другие слова буду подбирать. Сейчас все-таки я на радио. И скажу: не трогайте мясо! Только соль и перец. Все. Зачем вот все эти извращения? Мясо, оно и так вкусное.
1: За что ты на нас сейчас наорала? Я не понимаю только
0: что. На всякий случай.
1: История проста. Ничего не ела на Олега. Работал организатором на свадьбе. Очень хотели именно в эту дату. Люди с ума сошли, да?
0: Мне нужны реально
1: пояснения. Мы хотим свадьбу в Лига. Вообще прикольно. Поэтому пожертвовал своим шашлыком, чтобы сделать красиво ребятам.
0: Мне очень интересно, почему именно на Лига. Там должно быть что-то, там должна быть история, там должна быть почва этому всему.
1: Ну, люди искали папоротника, решили
0: свадьба
1: в тот же день...
0: Свадьба на Лига.
1: Ну, то есть, наверное, познакомились они где-то. Вместе пошли за папоротником.
0: Ладно, люди сентиментальные, наверное.
1: Они где-то прыгали, они прыгали через костер и встретились в... Ну, я не знаю, может быть...
0: Нет, не сильно пока что.
1: Не убеждает.
0: Нет.
1: Да. Надо провести расследование.
0: Там должно быть что-то мощнее.
1: Ладно, всем спасибо за историю. Мы свяжемся с кем-то из наших радиослушателей в следующем часе. Обязательно подарим на нашу подарочную карту в Лидо на 30 евро. Пока что всем доброго утра. 9 утра в нашей стране.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ-Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Андрей Фан. Руслан.
1: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ Радио.
2: И пятница.

0: Обычно на Лига есть мясной салат. Ну, вот этот вот, который новогодний. Россоус, который.
1: Вполне себе необычный.
0: Очень. Я ела. Я когда увидела на столе целую тарелку, как на Новый год, я сказала, у меня во рту сейчас
1: бубенцы. Сформулируй.
0: Вот все. Все, банально довольно.
1: Еще раз, похож повторить?
0: Примитивно бубенцы.
1: Здрасте. Йоланда.
2: Здрасте.
1: Привет.
2: Привет.
1: Разодошло, да?
2: Да.
1: Так, Йоланда, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Все, извини, пожалуйста, отвлеклись. Мы тут... ты нам написала и для Рузаны. Рузана, для тебя это стало откровением. Колдуны.
2: Да.
1: Можешь в двух словах, что это такое вообще?
2: Колдуны – это такое блюдо. Картошка вокруг, внутри мясо, как вы и говорили.
1: А это же, ну...
0: Я загуглила, да.
1: А цепелины – это не то?
0: Что-то похоже.
2: Ну, это вареные.
1: Картофельные блинчики с мясом.
0: А, это вареные. А, да?
2: Цепелин варит, да. Колдуны жарит.
1: Колдун жарится.
0: Все просто.
1: Ладно, за это, ну, во-первых, мы хотим тебя отправить в Лидо, чтобы ты спросила, а есть ли у них такое блюдо или что-то похожее. Я знаю, что там есть картофельные блинчики с мясом.
2: Там есть, да, драники всякие.
1: Это считается колдуны или нет?
2: Думаю, что нет.
1: Так, да. Но как, собственно, представителя от нас, да, ты должна сходить туда. И мы тебе для этого дарим подарочную карту на 30 евро. Спасибо за твою историю.
2: Да, спасибо.
1: Мы рады, что мы тебя повеселили. Ты повеселила нас свою историю, потому что мы тут долго разбирались. И для нас это что-то новое. Не очень мы шарим за белорусско-литовско-польскую кухню. Но вот теперь знаем немножечко больше. Благодаря тебе. Спасибо тебе большое, да, и подарочную карту отправляем именно тебе.

0: был хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку,
1: с бубенцами,
0: капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит.
1: Ладно, подытожили, да, наш интерактив на этом. Спасибо всем за историю, за сообщение. Отправили подарочную карту. У нас такая полумиссия на сегодня выполнена. У нас еще есть время для общения. И я предложу обсудить кое-что важное.

важное в плане музыкальном уже, потому что мы здесь, мы на то празднем, мы любим музыку. Ничего не поделаешь с нами. Из музыки предложу Боб Синклар и Кайзу, который трек называется «I Can't Wait».

0: матчи чемпионата мира по футболу, потому что это саундтрек именно оттуда. Через 3 минуты.
1: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
2: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Редифест ЛВ.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī. Oho, eiro 99. Zaļiem zirnīšiem vai marinātiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami. Vispār eiro 79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 28 июня. Куриные ножки в маринаде Тяково 2,69. И напитки Pepsi 2 литра только евро 59. Мего. Просто, удобно, рядом.
6: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
8: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.

радиостации на дорогах и ситуации, наверное, самые большие, вызванные различными ремонтами в самых непредсказуемых местах, поэтому имейте в виду. Множество ремонтов, наверное, и хорошо, что сейчас, да, наверное, хорошо, когда машин мало. Тем не менее, небольшие пробки могут быть. И, ну, если говорить о пробках, они совершенно небольшие. Это 5-минутная пробка на Карле Олманегату в сторону Винемасгатва. Это небольшая пробка на Круспилс, тоже около 5 минут. Это незначительная пробка и на Лубанос, около 5 минут напротив кладбища. И это совершенно, опять же, незначительная пробка на Густава Земгала-Гатва в сторону Брибас, около 5 минут. Тем не менее, если я что-то упускаю, если у тебя есть дорожная информация, то обязательно рассказывай с помощью WhatsApp 250037.

0: Стоп.
1: Может, тут все такие в пляс, в танец, такие оп-оп-оп, на вайбе, глазки закрыли.
0: Секундочку. Ну. Секундочку. А, сейчас открываем форточки. Будет душновато. Но
1: давай,
0: я сказал,
1: я
0: что
1: это люблю.
0: У нас есть вопросики к «Она танцует под Шаде».
1: Это давно надо танцы... было обсудить. Оно назревало. Это гнойник.
0: Руза, ты единственный человек, потому что придет Наташка, скажет: отстань, это хороший трек, давайте будем слушать, танцевать. Мы обязательно его послушаем, мы обязательно будем танцевать, никуда он не денется. И я по-прежнему считаю, что это главный хит лета. Несмотря на то, что написан он нейронкой и спет, ладно, там чуть-чуть мотом. Но... И все остальное нейронка.
1: Да.
0: Но, тем не менее, давай разбираться,
1: давай.
0: Что же сюда привнес сам мод. Ведь человек в таком случае должен был туда добавить, ну, что-то нормальное, что-то такое, знаешь, не искусственное, что-то настоящее, что-то от души.
1: Это жизненное.
0: Она танцует под Шаде.
1: Да. Шаде.
0: Во-первых, спасибо моду. Многие зумеры узнали, что есть группа Шаде.
1: А, кто
0: танцы,
1: такая Шаде?
0: Да, прямо на мне. Говорит мод. Танцы. Прямо
1: во тьме. Это девочка поет.
0: Ну, так там хор поет. Прямо на мне. Конкретная часть не указывается, на какой именно.
1: Да.
0: Каким образом танцуют. Но, тем не менее, я знаю, ты не в себе. О чем эти голоса поют в ее голове? Помнишь?
1: Мне кажется, про какую-то зависимую девушку поется.
0: Помнишь ли ты пароли от Wi-Fi своего? Или свой уикенд. Ну, это гостиница All Inclusive, ты Wi-Fi забыл, и все, у тебя интернета нет. Это лагерь. Ну, вот я недавно
1: прожил это. Я знаю про что. Это про тусовки Пидиди. Все.
0: Ой, на.
1: Закрываем.
0: Темную сторону ты зашла. Ну-ка, подожди. Да, любит танцы, любит винтаж. Знает мой адрес, 5-й этаж.
1: Все сходится пока.
0: Не очень хватает информации. Доставка бы не доехала туда. Ничего бы ты не получил. Ждут ее розы так же, как и я. Отбросим тут... сторону сомнения. Не, ну тут аплодисменты. Здесь вот часто. Вот тут это точно не искусственный интеллект. Это понятно. Ее парфюм «Ночи Милана», а на мне костюм типа сопрано. Ну, сопрано или не сопрано? Ну, типа сопрано. Ну, подделка, наверное, я не знаю. Какая-нибудь. Типа Дольче Габбана. Вот такое, знаешь. Жди меня там. У ресторана, не в ресторане, а у ресторана.
1: Понятно.
0: Пойдем
1: вместе зайти,
0: потом,
1: чтобы потом.
0: Да, потом пойдем в Макдак. А, бэйб, давай без обмана. С сонными глазами.

0: часами твоими лунными ночами, днями безумными, я проживаю с тобой. Здесь красиво. Здесь красиво.
1: Здесь все неуместно. Ну, то есть, как оно приклеилось к этому всему тексту, вот это все. Мне кажется, каждая строчка была написана отдельным человеком. Типа, игра такая есть. Все, я поняла.
2: Ты пишешь по одной строчке?
1: Да, заворачиваешь листик, потом пишется другая строчка. Ты заворачиваешь листик, и так получается какая-то бессмысленная история. Вот оно как.
0: Вдруг передается листик, и там сидит, ну, кто у нас нормальные тексты пишет, допустим, Сергей Жуков, да, какой-нибудь, говорит, сонными глазами твоими лунными, 18 мне уже, давай, да. Он такой, 18 мне уже, мы вычеркнем.
1: Да. Значит, Тимати написал, он танцует на мне.
0: Танцуй и пой, кто-то дописал, и играя струнами моей души и минутами.
1: Это какой-нибудь Джах Калиб, не знаю.
0: Передвигая маршрутами.
1: Маршрутка — это Айова.
0: Маршрутками? Ну, может быть.
1: Это она точно участвовала.
0: В общем, они там передвигают маршрутами. Такой диспетчер сидит, значит, в депо. А снова любуюсь тобой. Окей. Mm-hmm. Она танцует под шаде, прямо на мне, волосы в голове. Все, понятно. Пока мир сходил с ума и повсюду траблы, эти танцы были нам как личный магний. Они о витаминах задумываются. Не магнит, а магний. Там в рифму просто должно было быть.
1: Это, наверное, кто-то из более старшего поколения.
0: Либо мод думает, что магний и магнит — это одно и то же. Но нет. Хорошо, что ты думаешь о здоровье, мод. Правильно. Витамин D и магний. Магний
1: тоже уже не такой молодой, знаешь, как раньше.
0: Да.
1: Логично.
0: Ты мой утром латте, я твой смус-оператор.
1: О, отсылочка
0: на шаде,
1: вот оно,
0: конечно,
1: вот
0: же, да.
1: Да.
0: И этот трек прямо по венам, она танцует на мне.
1: Тут, по венам, это этот наш любимый.
0: Тут подключился к нам уже...
1: дельфинчик.
0: Да, какой дельфинчик?
1: Ну как какой?
0: Ты мой любимый...
1: Он говорит, прошла ты, геопика, это все он.
0: Ты мой любимый оттенок света, что льется во сьме. Лучший дофамин, когда это когда мы до предела жизни и ловим просто момент. Сейчас просто текст. Да, а лучший дофамин — это не про рилс. И держу пари, это будет лучший уикенд. И теперь, внимание, здесь двоеточие. Ну да, это рифма вышла из чата. А теперь, внимание, как выглядит лучший уикенд у мото? Бизнес-класс или вагон-купе? Аэровокзалы и ЖД. Причем не аэропорты, а именно аэровокзалы. То есть типа такой, ты говоришь...
1: Ну подожди, ну ты творческая личность.
0: Мы едем в путешествие. Да, куда? На аэропорт? Нет, вокзал. Потому что нас ждет ЖД.
1: Художник так видит.
0: Станцуем под шаде.

0: Спортланд. Эйси Пирмайс.
1: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Смаржо, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня суперпредложение со скидками во всех прачечных Смаржо. Смаржо. И пахнет чистотой.
2: В Казину Кай выгодные цены каждый день. Стиральная машина LG на 9 килограммов 369 евро. Холодильник 268 литров 249 евро. Морозилка 186 литров всего 259 евро. Казину Кай. Предложение действует в магазинах Казину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.

0: О, я... Слушай, давай, ну, раз о музыке, да? Угу. Есть такой классный трек, но в начале... А, ну, это можно опять же продолжать нашу рубрику, которая называется... «Не украли, а вдохновились». Да. Есть классный трек, и называется он... Там с самого начала можно будет угадать, что это за трек. Если ты его знаешь, то сразу определишь. Он называется «Махра». Ма, два слова, хра.
1: Махра.
0: Группа The Blue...
1: Как Махам.
0: Почти. Mm-hmm. Группа The Blue Effect. Mm-hmm. О, боже, у них даже Spotify этот трек далеко не на первом месте. Как его включить? Сейчас попробуем. Я пытаюсь определить, какого года он.
1: The Blue Effect? Это рок-группа какая-то.
0: Да.

0: Ах, ёшкин, матрёшкин-то! Ничего своего придумать не могут! Обалдеть!
1: Понимаешь, насколько один в один?

благодаря, благодаря таким группам, как One T, Call T, мы узнаем, что были когда-то вот такие хитяры, которые звучат очень круто. Listen.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В Латгале в первой половине дня пройдет дождь. Температура воздуха на всей территории страны плюс 21, плюс 24 градуса. В столице днем плюс 23. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: Top Radio. We love summer.

0: знаешь, в этом треке вокал чей, да?
1: Эйкон.
0: Эйкон.
1: И...
0: Про него будет история.
1: А, окей. Давай.
0: Ты же знаешь, да, его творческий путь. Ну, он там начал с тюрьмы. Да.
1: Это он про тюрьму пел?
0: Locked Up у него был трек про тюрьму. Locked Up. Locked Up. Locked Up. Да.
1: Нет, это было...
0: Ну, Лол, я думаю, что тоже... А, Smack That, да, Smack That, правильно, правильно. Нет, нет, Locked Up у него был.
1: Что-то там тоже было.
0: Короче, это все Lonely и Locked Up, это треки из

0: первого альбома Lonely. А слушай, можешь статистику Lonely мне посмотреть? Ну, ты согласна, что это песня, которая сделала его популярным?
1: Да, конечно, 100%.
0: Напомнишь-ка тебе, как она звучит?
1: Конечно. Начинается.
0: А что случилось? Бобби Винтон вдруг появляется у нас? А что за...
2: Lonely.
1: Нет.
2: I'm Mr. Lonely.
1: Нет.
2: I have nobody.
0: 64-й год. Эйкон, привет.
1: Да, у него Spotify миллиард, более миллиарда прослушиваний.
0: У Бобби Винтона, дай бог, миллион.

0: популярная песня. Я думаю, кто ее уже успел украсть? Да послушаем, я не слышал. Laughing on the Outside называется. Почти 2 миллиона прослушиваний. Я не слышал ее.
1: Ой, какая музыка.
0: Ну, 60-е, да?
1: Это просто... Машина времени.
0: Ну, бери просто, перебивай это писклявым голосом, и все, ты хитмейкер.
1: Ой, какая музыка легкая.
0: Такой, знаешь, как будто Новый год уже где-то, да?
1: Какое-то что-то очень бубенцы, приятное.
0: Как ты любишь все, да?
1: Да.
0: Ладно, да, ну это уж какая-то фигня. Хорошо.
1: Ну нет, подожди, что значит фигня?
0: Ну нас красиво. Интересовал именно мистер Лонли, его
1: трек. Да понятно, ну удиви, умеешь, могешь, слушай.
0: 64-й год, и тут Эйкон говорит, да. Я смотрите, что придумал.
1: Каком какая это было? Классная 2005-м. Песня. А, ну в 2005-м там они все I'm бомбили so как раз. Там и Ашер, и Эйкон, и Black Eyed Peas, и Timbaland, и Джастин Тимберлейк, и Нелли Фортадо. И все они бомбили именно в 2005 году. Все это было там. Как они все там уместились?
0: Ну,
1: я
0: можем, можем порыться, как говорится, в творчестве и Тимберлейка, и Нелли Фортадо. Я уверен, что тоже да. Что-то найдем и отыщем. Но пока что вот вся карьера Эйкона, можно сказать, ну, я думаю, что да, одним из таким достаточно мощным кирпичиком во фундаменте
1: 100%.
0: Был Бобби Винтон, которому мы отдаем наш шаут-аут, как говорится. 64-й год, вот такие песни.

0: ныне лето. С вами заценим, если вдруг вы его еще не слышали. Ну и Cry For You. Это любимка, конечно, September скоро.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 6. 6-я.
0: Да, 4-й час

0: Джемишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Пятиместный угловой комплект садовой мебели 299 евро. Подвесное садовое

0: силуэт. Ну и пару треков от именинников звездных сегодняшних очень скоро.
1: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3 на 3.

0: Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
1: Вы говорите крака, я говорю дил.
2: Крака!
1: Дил!
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

Сегодня дни рождения празднуют сразу же два очень таких больших человека, если говорить про поп-музыку, да и в принципе в мировую сцену и все.

путь такой настоящий, настоящая история успеха. Вот сегодня ей исполняется 33 года, мы послушаем ее трек обязательно, но еще сегодня именинник Райан Тедер, это, кто не знает, вокалист группы One Republic. Он музыкант, он автор песен, причем очень сильно крутых песен. Он продюсер, он писал хиты не только для своей группы One Republic, но и для Beyonce. Он, кстати, любит этим хвастаться. Для Adele, для Taylor Swift, в общем, для многих других мировых звезд. Он прям, знаете, такой человек, который... Вот ему нравится говорить о себе, что он сделал что-то классное. И он на каждом интервью, он не упускает возможности напомнить, что он сделал какой-нибудь там классный хит какой-нибудь звезде. В общем... Не знаю, вот это его умение превращать мелодии в настоящие хиты сделало его одним из самых востребованных авторов, в принципе, современной поп-музыки. Сегодня ему исполняется 47 уже, но и послушаем мы их хиты. От Ariana Grande это будет Into You, а от One Republic это будет I Ain't Worried. Вы помните? Такой легкий, солнечный, невероятный, просто цепляющий хит. Он именно после фильма «Top Gun» стал успешным. Мы о нем узнал весь мир. Давайте с него и начнем, наверное, да? I Ain't Worried. Погнали. One Republic прямо сейчас.

0: лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
1: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.Vess.com.
3: В июне в аптеках Апотека скидки до 45% на косметику бренда Биодерма и до 40% на косметику бренда Институт Эстедерм, а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках Апотека.
4: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5% vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
5: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: Portland. Esi pirmais. Top Music.
1: Прямо сейчас.
0: Песня из Top 20.
1: Это Top 20. Top Radio. Девятая позиция.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В Латгале в первой половине дня пройдет дождь. Температура воздуха на всей территории страны плюс 21, плюс 24 градуса. В столице днем плюс 23. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Ой, я тут для вас подготовила трек на начало часа, потом сделала ошибку. Я посмотрела клип, вся растрогалась. В общем, ладно. Трек, на самом деле, довольно-таки радийный трек, который стал настоящим мировым.

возможно, вы услышали о нем именно, ну, начиная с этого трека. Hear Me Now. Он записал вместе с музыкантом Бруно Мартини и вокалистом Зиба. Песня вышла в 2016 году, моментально покорила мировые чарты, и известно, что, ну, клип, да, Hear Me Now, это не просто красивая картинка, далеко не просто картинка, а такая трогательная история о семье, воспоминаниях, о важных людях в жизни, о счастье. Возможно, именно поэтому трек, ну, до сих пор цепляет миллионы слушателей. И после этого, правда, хочется собрать всех своих родных, просто их обнимать, сколько только есть сил. Ну что, слушаем один из... крутейших фильмов, клипов. Все, у меня вот слеза, на самом деле, сейчас в глазу, которая мне не дает нормально говорить. Хит последнего десятилетия.

0: Джемишкин. Rolife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 кг 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки. New entry.

покорила танцполы. Ремикс с Fuse ODG стал еще популярнее оригинала и до сих пор остается обязательным треком на лето.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
3: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
4: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
5: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В Латгале в первой половине дня пройдет дождь. Температура воздуха на всей территории страны плюс 21, плюс 24 градуса. В столице днем плюс 23. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Очень классный позитивный трек, очень, очень такой пятничный, даже летний какой-то, что ли. Настроение у него такое. Да даже сама Дуа Липа там услышали на фоне, такая ха-ха. Вот такого дня я вам желаю сегодня. Don't Stop Now — это был трек от Дуа Липы. Ну а в завершении я нашла очень интересный трек, чтобы снова нам с вами отлететь, как мы любим. Называется он Ocean. Мне просто очень понравились звуки этого трека. Они настолько приятные. В общем, приятного вам дня, друзья. Еще более приятных вам выходных. Не забывайте о том, что там будет очень жарко по всей Латвии. Это жарче где-то на 5 градусов, возможно, поприятнее. В общем, выбирайте такие места, где вам будет хорошо. Планируйте, не забывайте пить много воды и укрываться в тенечке. Скоро Сергей Литвинов в студии. Ну а вам классный трек? Всем пока, с вами была Рузанна. Услышимся в понедельник.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: особенно выгодно. До 28 июня. Куриные ножки в маринаде Тяково 2,69. И напитки Pepsi 2 литра только евро 59. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: Вы говорите «крака». Я говорю «дил».
2: Крака!
1: Дил!
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на akropolelatvia.lv.
4: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
6: У нас в салоне оптики Метрополе люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
3: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
6: Метрополе. Видеть и увидеть.
7: Es atlaides nemedīju. Paši skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī. Oho, eiro 99. Zaļiem zirnīšiem vai marinētiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami. Vispār eiro 79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

0: Впервые фанаты услышали демо-версию еще в 2014-15 годах. И только в 26-м году Эд Ширан и Мартин Гаррикс решили все-таки это сделать. Сделали. И песня в топ-20 не прошла.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: И не потому, что песня плохая, а потому, что конкуренция сумасшедшая. Сегодня в 19:00 очередной выпуск ТОП-20.

по названию понятно, да? FIFA World Cup 26. Эта песня тоже посвящена чемпионату мира по футболу, который проходит сейчас в Мексике, Канаде и Америке. О футболе мы говорим, и о футболе будем говорить и во второй половине этого часа, как всегда. Но прямо сейчас мы говорим о музыкальной футбольной теме, если хотите, потому что еще одна песня появляется в нашем эфире. Можно сказать, еще один официальный гимн World Cup 26, и на этот раз от супер раз, два, три, четыре, четверки. Это одна из самых необычных музыкальных коллабораций последних лет. Песня появляется в нашем эфире впервые в рубрике «Не звучит». В ней соединились фестивальная энергетика Дэвид Гетты, всемирно известный оперный голос Андреа Бочелли, современный поп-вокал E.J. и яркая рэп-подача Megan Thee Stallion. DNA или More Than Just a Game была создана как официальный гимн, как я уже сказал, к чемпионату мира 26 года. Название больше, чем просто игра, подчеркивает идею о том, что футбол действительно объединяет людей разных стран, культур и поколений.

В основе композиции мысль о том, что стремление к победе, командный дух и любовь к игре будто заложены в самой нашей природе, в нашей ДНК. Отсюда и название этой песни.

0: Этот трек не одинок, особенно одну неделю. Было дело, когда он взгромозился на первую строчку. Вот тогда он точно был не одинок, и это было 15 мая. У нас уже, кстати, подходит к концу июнь. Он еще в нашем топе, еще и в первой десятке. 9 недель в топе. Вынес на одну позицию прошлую пятницу диджей Жуков «Одинокий голубь». Вспоминаем, что было в нашем хит-параде на этой позиции ровно год назад.
1: Место номер 8.
2: 8.
0: Тоже вниз на одну. Только 18 недель в топе Тиесто, Джордан Шоу, Hold Me. И тоже

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: немного времени, и мы начнем говорить о футболе, чемпионат мира по футболу, плей-офф совсем скоро. А пока о погоде. На выходных в Латвию из Западной Европы придет масса горячего воздуха. В субботу и воскресенье днем во многих районах температура воздуха может перевалить за отметку 30 градусов. Почти всю следующую неделю погоду в стране будет определять антициклон, поэтому дни будут в основном солнечными и сухими. Однако в конце месяца, после жарких дней, во многих местах сформируются грозы, которые принесут более сильные осадки. Сильная жара отступит в начале июля, но температура воздуха останется по-прежнему летний.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем на большей части территории Латвии малооблачная и солнечная погода. Лишь на востоке страны небо переменно облачное. Ветер слабый, осадков не ожидается. Температура воздуха по Земгале 24-25, в Курземе и Визаме 22-26, в Латгале 23-25. В столице Латвии, в Риге, сухая и преимущественно солнечная погода, ветер слабый, а воздух прогреется до 24 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Шемишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
1: Lidl стоит того.
3: Salgas saļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
4: Veikalos Maksimā. Brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks. 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
5: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от €149. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
6: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 29 июня особые цены с Мего Драукс. Творог Жемайтиус 3,99 и печенье Ушки только 2,89. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

0-2. Эквадор, Германия 2-1. Немцы проиграли свой первый матч. Но, собственно, это не лишило их плей-офф. Тунис, Нидерланды 1-3. Япония, Швеция 1-1. Парагвай, Австралия 0-0. И Турция, США 3-2. А туркам, собственно, эта победа ничего не дало. А вот США проходит дальше. Об этом мы поговорим чуть позже.

что чемпионат мира 26 года стал самым результативным в истории. К этому все шло, потому что много команд в этот раз участвуют. Команды забили 173 гола на один больше, чем на предыдущем турнире в 22 году. Тогда в Катаре национальные сборные отличились 172 раза. Впереди еще несколько матчей группового этапа, поэтому этот рекорд 173 гола будет, конечно же, перебит. С этого года участие в престижном международном соревновании, напомню, принимают сразу 48 команд. И уже известны 15 участников 1/16 финала. Финишировали матчи в 6 группах из 12, и таким образом сетка плей-офф к этому моменту выглядит следующим образом. Пары 1/16 финала 100% это уже Германия-Парагвай, ЮАР-Канада, Нидерланды-Марокко и США-Босния и Герцеговина. Возможные пары это Франция-Швеция, Португалия-Гана, Испания-Австрия, Египет-Южная Корея, Бразилия-Япония, КУДЮАР-Норвегия, Мексика-Шотландия, Англия-Эквадор, Аргентина-Урагвай, Австралия-Иран, Швейцария-Алжир и Колумбия-Хорватия. И последняя гонка бомбардиров на 25 июня. На 25 июня лидером гонки бомбардиров был аргентинский нападающий Лионель Месси. Матчей много проходит каждый день, поэтому все быстро может меняться. Но пока Лионель Месси, на счету которого 5 забитых мячей, по 4 гола у форвардов в сборных Норвегии, Франции и Бразилии. Это Эрлинг Холланд, Кильян Мбаппе и Винисиус Джуниор. Мы с вами продолжим после этой песни. Поговорим о оставшихся матчах, которые пройдут в выходные дни.

матчей в группах, но они остались, и еще остались шансы у некоторых команд. Норвегия, Франция. Обе сборные уже в плей-офф, но разыграют первое место в своей группе. Франции достаточно ничей. Норвегии нужна только победа. История встречи. Тут небольшое преимущество у Франции. Сенегал и Ирак будут тоже играть. И проигравший почти наверняка отправится домой. Победитель еще может попасть в число лучших третьих команд. В официальных матчах сборные ранее не встречались. Кабо-Верде, Саудовская Аравия. Кабо-Верде сохраняет шансы попасть в плей-офф с третьего места. Саудовской Аравии нужна только победа и помощь конкурентов. Это их первая очная встреча. Уругвай и Испания будут играть. Матч за первое место в группе. Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф. По личным встречам небольшое преимущество у Испании. Новая Зеландия, Бельгия. Победитель почти наверняка выйдет в плей-офф. Ничья может оставить обе команды в подвешенном состоянии. В очных встречах ранее преимущество было на стороне Бельгии. Ну и Египет-Иран. Фактически матч на вылет. Победитель продолжит борьбу, проигравший завершит турнир. И последняя очная встреча завершилась победой Ирана. Еще есть команды, еще есть пары, которые будут играть, пока мы будем с вами отдыхать. Но это сразу же после жизни.

кайф, это говорить о спорте или о любимом деле, слушать музыку, отдыхать, наслаждаться летом и... Панама, Англия. Англия уже близка к плей-офф и стремится сохранить первое место. Панаме нужна только победа и благоприятные результаты в параллельных встречах. Чемпионате мира 2018 года Англия, напомню, разгромила Панаму 6-1. Хорватия, Гана. Обе команды еще претендуют на выход. Победа значительно повышает шансы на плей-офф. Единственная официальная встреча у них состоялась в 2014 году. Тогда победила Гана 2-1. Узбекистан и Конго. Для Конго это последний шанс зацепиться за третье место. Узбекистану, дебютанту этого чемпионата, нужна победа для борьбы за выход напрямую. Ранее между собой эти команды не играли. Колумбия, Португалия. Главная вывеска игрового дня, когда они играют. Это выходной день. Встреча за первое место в группе. И обе команды уже обеспечили себе участие в плей-офф. Будут решать, кто будет лидером. В официальных матчах пересекались редко, и статистика практически равная, если пересекались. Иордания, Аргентина. Аргентина уже гарантировала себе выход. Иордания потеряла шансы на плей-офф. Первая официальная встреча этих сборных, между прочим. Ну и Алжир, Австралия. Хотел сказать, но опять нет. Австрия. Про Австралию уже сказал, они продолжают еще. Алжир, Австрия. Кстати, в Австрии в эти выходные Формула-1 и превью этого этапа мы проведем в субботу с 10 до 12 в автоклуб. Алжир и Австрия. Алжиру нужна победа, чтобы рассчитывать хотя бы на выход с третьего места, но Австрия борется за первое или второе место в группе. То есть у них все в порядке. Самая известная их встреча — это победа Алжира 2-0 в далеком прошлом. Это был чемпионат мира 82 года. На этом все. До встречи в новом часе.

0: в Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

6 число, последняя пятница этого месяца. И сегодня праздник вещи, без которой невозможно представить утро современного человека. Да и вечер, наверное, хотя не все чистят вечером зубы. Вот для меня это не совсем понятно. Ну да ладно, дело каждого. День рождения зубной щетки, как вы могли догадаться сегодня. Жители Древнего Египта и Вавилона использовали специальные жевательные палочки, веточки деревьев, один конец которых размягчали до состояния кисточки. Вот так и чистили. Первая зубная щетка, похожая на современную, появилась в Китае в очень далеком 1498 году начали изготавливать щетки с ручкой из бамбука или кости, а щетину делали из жестких волос кабана. И в Европу зубные щетки пришли значительно позже. Долгое время люди предпочитали использовать ткань, мел, соль или порошки для очистки зубов. Я расскажу, как это все помогало чистить зубы. Чуть позже, в 1938 году, появились первые зубные щетки с искусственной щетиной. Эта щетка была долговечнее, скажем так,

0: достаточно быстро вытеснила натуральную, которая дико выглядела и до сих пор дико выглядит. Стоматологи советуют менять, кстати, щетку каждые 3 месяца или даже раньше, если щетина заметно износилась. И вот в 18 веке английский предприниматель Уильям Аддис придумал массовое производство зубных щеток, находясь в тюрьме. По легенде, ему надоело чистить зубы тряпочкой с солью, и он сделал ручку из кости, надеюсь, не сокамерника, а в отверстие вставил щетину. После освобождения Аддис основал свою компанию, которая выпускала зубные щетки. Достаточно успешно она была и просуществовала более 2 столетий.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.

Прямо сейчас появляется в рубрике «Не звучит», уже была песня в топе и добралась она до второго места. Немножко не хватило, чтобы стать лидером, и это Eben Hurts, помните? Совсем-совсем недавно этот трек был еще в нашем хит-параде. И вот в этой рубрике появляется его другой уже хит под названием «Forever». Напомню, что это электронный продюсер, который работает на стыке Melody House, Dance Pop и современной электронной музыки. В общем, он достаточно сильно отличается от тех же Alesso, Kygo, David Guetta, Armin Van Buuren. Идет, скажем так, по своей танцевальной музыкальной дорожке, и у него это неплохо получается. Песня Forever про чувства, которые хочется сохранить навсегда. Это история о любви, верности и надежде, что самые важные моменты жизни не подвластны времени.

0: диджеями Шкин. Rave Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 28 июня куриные ножки в маринаде Тяково 2,69 и напитки Pepsi 2 литра только €59. Мего. Просто, удобно, рядом.
2: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
3: Крака!
2: Дил!
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
5: Предложение супервыходных в Лидл. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, €49. Цыпленок кукурузного откорма 1 килограмм, €3,59. И фисташки XXL 500 грамм, €5,99. Лидл стоит того.
6: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
7: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
6: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
7: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
6: Слушай вместе с GO3. Это не единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.

0: Это Bebe Rexha, Faithless New Religion. Она может войти к нам в хит-парад уже с треком Sad Girls, что мы слушали в прошлом часе. Это ее вторая финальная попытка пройти к нам. И если она это сделает вместе с Дэвид Гетто, то, получается, она впервые окажется в нашем хит-параде сразу с двумя работами. Для Гетто это не сюрприз. Он у нас бывал и с тремя треками сразу одновременно. Сейчас New Religion продолжает оставаться в топ-5, несмотря на 11 уже недель.
1: Место номер 4. Четвертое.
0: А ровно год назад к нам на четвертую позицию пришла композиция Party от Filatov и Karas. Забегая вперед, скажу, что этот трек добрался до первой позиции.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

One more day example, stay with me. Анонс. Сейчас о погоде расскажу сегодня, на завтра, на послезавтра, даже на финал этого месяца. И впереди у нас автомобильные новости, куда обращаться, если асфальт расплавился под колесами.

0: На выходных в Латвию из Западной Европы придет масса горячего воздуха. В субботу и воскресенье днем во многих районах температура воздуха может перевалить за отметку 30 градусов. Почти всю следующую неделю погоду в стране будет определять антициклон, поэтому дни будут в основном солнечными и сухими. Однако в конце месяца, после жарких дней, во многих местах сформируются грозы, которые принесут более сильные осадки. Сильная жара отступит в начале июля, но температура воздуха останется по-прежнему летней.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Днем на большей части территории Латвии малооблачная и солнечная погода. Лишь на востоке страны небо переменно облачное. Ветер слабый, осадков не ожидается. Температура воздуха по Земгале 24-25, в Курземе и Виземе 22-26, в Латгале 23-25. А в столице Латвии, в Риге, сухая и преимущественно солнечная погода, ветер слабый, а воздух прогреется до 24 градусов тепла.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 29 июня особые цены с Мего Дрогс. Творог Жемайтиус 3,99 и печенье Ушки только 2,89. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 кг 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
3: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Biezpienas ieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
6: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
7: Все, что я помню.
6: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
8: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Lil Biotic с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека.лв. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: В связи с прогнозируемой жаркой погодой Latvijas Valsts Ceļi напоминает, что при высоких температурах на дорогах со старым асфальтовым покрытием могут образоваться участки, которые становятся очень скользкими. В выходные температура воздуха в отдельных районах Латвии может превысить отметку 30 градусов. Это означает, что асфальтовое покрытие дорог также сильно нагревается, иногда до 50 и даже выше градусов. В таких условиях на участках со старым и изношенным асфальтом, а также в местах ремонта выбоин, могут появляться битумные выпады, представляющие опасность из-за повышенной скользкости. Чтобы снизить риск аварий, такие участки посыпают песком. Особую осторожность рекомендуется соблюдать мотоциклистам. Сообщать о подобных опасных местах можно по круглосуточному номеру телефона 830-45-8-300-45, чтобы дорожные службы могли оперативно обработать проблемные участки. Также на государственной дорожной сети продолжается сезон ремонтных работ. Сейчас ограничение движения действует на 65 участках государственных автодорог. Актуальная информация обо всех ограничениях опубликована на сайте ЛВЦ.
0: Автоклуб

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Говорят, миллион километров – это уже не пробег, а жизненный опыт. Но пока одни машины начинают капризничать, после пары сотен тысяч, этот маленький хэтчбек, о котором я буду рассказывать, доказал, при хорошем уходе автомобиль может стать настоящим марафонцем. В Германии в историю вошел Mini Cooper D 2007 года выпуска, который преодолел невероятную отметку – 1 миллион километров. И самое удивительное, автомобиль до сих пор ездит с родным двигателем и заводской коробкой передач без капитального ремонта. Владелец по имени Петер еще при покупке специально настроил комплектацию под дальние путешествия, сделав ставку на максимальную экономичность. В результате его мини, который он ласково назвал Немо, расходует всего около 3 литров дизеля на 100 километров. За годы эксплуатации автомобиль посетил 25 стран Европы, став частью личного проекта владельца, рассчитанного более чем на 10 лет. Все маршруты были выполнены, а одометр перевалил за символический миллион. Компании Mini отмечают, этот случай еще раз подтверждает, что при своевременном обслуживании и бережной эксплуатации даже компактный автомобиль способен прослужить невероятно долго. Выходит, секрет долголетия есть не только у людей. Иногда достаточно вовремя менять масло, не мучить двигатель, и ваш автомобиль однажды тоже сможет сказать: «Миллион? Это только разминка».
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl 100.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28-48-48-48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Сегодня необычный праздник. 26 июня в мире отмечают, и он напоминает, иногда самое интересное рождается из света и воображения, и ничего больше нам не надо. День теней на стене сегодня. Кстати, существует театр теней, одно из древнейших искусств мира. Он появился более 2000 лет назад в Китае, а затем распространился по всей Азии. Представления создавались с помощью фигурок и источника света. Тень всегда повторяет форму предмета, но может сильно менять размеры. Чем ближе объект к источнику света, тем больше кажется его тень. Некоторые артисты способны с помощью одних только рук создавать десятки узнаваемых силуэтов, животных и людей. Ну и наш мозг любит искать образы даже там, где их нет. Это всем, я думаю, уже известно. В 2007 году художники Тим Нобл и Сью Вебстер прославились необычным

0: деревянными скульптурами из груды металлолома и мусора. При обычном освещении это выглядело как беспорядок, но стоило направить свет под нужным углом, и на стене появлялись идеально узнаваемые человеческие силуэты.
1: За хитом «Дневной эфир».

только не звучит, очень короткая рабочая неделя получается у нас с хит за хитом, но тем не менее мы уже услышали несколько классных треков, которые на нашем радио не звучат, и сейчас у нас появляется композиция, которая вышла в 2014 году, но с ней очень много очень хорошего у одного из ведущих диджеев планеты Земля. Hardwell и Chris Jones с треком Young Again у нас появляются впервые здесь. Эта песня быстро стала одной из самых узнаваемых работ этого музыканта. Hardwell эпохи рассвета Big Room House. Тогда нидерландский продюсер был на вершине мировой электронной сцены, когда эта вышла песня. 2 года подряд он возглавлял рейтинг диджеев. Вокал для трека записал британский исполнитель Крис Джонс, чей голос идеально в итоге передал настроение песни. Что касается самой песни «Young Again», это история о желании вернуть ощущение беззаботности, когда кажется, что впереди целая жизнь и, возможно, все. Песня напоминает абсолютно всем о том, что молодость — это не только возраст, но и состояние души.

0: что ты...
1: Слышал, что мои коллеги сегодня утром разбирали по косточкам, отдая эту композицию. Мы не будем так критичны, как они. Как они. Мы не будем, как они, критичны. Мы просто скажем, что нам эта песня нравится, и оттого она на лидирующей позиции. Место номер один за 3 недели. Она добилась этого с 3-й строчки на 1-ю в последнюю пятницу.
2: Место номер один.
1: Композиция «Шаде». И 2 года подряд у нас, получается, 3 года подряд уже, да, на 1-м месте в одно и то же время находится песня на русском языке. В 24-м «Невеста» DJ Smash «Ничего не говори», что мы и послушаем. С 3-й тогда на 1-ю. Как «Шаде» тоже с 3-й на 1-ю. В 25-м году Люси Чеботина «Каблук» осталась на 1-м месте. Ну и сейчас вот номер один «Шаде». 3 года подряд. Песня на русском номер один.

хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

Жарко будет, и мы подготовили список того, что надо взять в поездку. Скоро об этом. На выходных в Латвию.

0: Западной Европы придет масса горячего воздуха. В субботу и воскресенье днем во многих районах температура воздуха может перевалить за отметку 30 градусов. Почти всю следующую неделю погоду в стране будет определять антициклон, поэтому дни будут в основном солнечными и сухими. Однако в конце месяца, после жарких дней, во многих местах сформируются грозы, которые принесут более сильные осадки. Сильная жара отступит в начале июля, но температура воздуха останется по-прежнему летней.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем на большей части территории Латвии малооблачная и солнечная погода. Лишь на востоке страны небо переменно облачное. Ветер слабый, осадков не ожидается. Температура воздуха по Земгале 24-25, в Курзаме и Визаме 22-26, в Латгале 23-25. А в столице Латвии, в Риге, сухая и преимущественно солнечная погода, ветер слабый, а воздух прогреется до 24 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Лето в дороге.

0: Норвегии это как экзамен без билетов. Вроде все просто, пока не начинается жара. Внезапный ливень и пробка, который асфальт плавится быстрее, чем мороженое в твоей руке. И тут уже выигрывает не тот, у кого мощнее мотор, а тот, кто лучше подготовился. Я перечислю 6 вещей, которые обязательно должны быть в машине летом, чтобы поездка оставалась комфортной и безопасной. Первое – защита от солнца. Фольгированные экраны на лобовое стекло и шторки на окна помогают снизить перегрев салона, а солнцезащитные очки уменьшают риск ослепления бликами. Второе – расширенная аптечка. К базовому набору рекомендуют добавить средства от укусов насекомых, различные препараты, крем от солнца и лекарства от укачивания. Третье – чистое стекло. Запас жидкости для омывателя и микрофибра становятся критичными. Летом стекло быстро загрязняется насекомыми и пылью ухудшается обзор. Четвертое. Порядок в салоне. Влажные салфетки и небольшой контейнер для мусора помогут быстро убрать песок, крошки и следы после поездок на природу. Пятое. Набор на случай дождя. Дождевик, фонарик, запасная обувь и пакет для мокрых вещей помогут переждать внезапный ливень без стресса. И шестое. Вода. Несколько бутылок питьевой воды в машине летом – это не комфорт, а необходимость, особенно в пробках и дальних поездках. Дополнительно надо проверить кондиционер, охлаждение двигателя, аккумулятор и состояние шин перед поездками в жару. Перегрев и плохая резина летом становятся одними из самых частых причин поломок. И если собрать этот набор заранее, летняя дорога перестанет быть испытанием. Она снова становится тем, что должна быть – свободой, музыкой и открытым горизонтом впереди.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Иногда дорога проверяет водителя не скоростью, не пробками и даже не погодой, а неожиданной встречей, которую невозможно спрогнозировать, невозможно проигнорировать. Именно поэтому даже секундное решение после ДТП может иметь последствия на годы вперед. В странах Европейского Союза наезд на животное официально квалифицируется как дорожно-транспортное происшествие, а значит, запускает стандартные правовые процедуры и обязанности водителя. Юристы подчеркивают, что водитель обязан немедленно остановиться, включить аварийную сигнализацию и обеспечить безопасность движения. Покидать место происшествия в большинстве стран ЕС может быть расценено как оставление места ДТП. Это грозит штрафами, а в отдельных случаях временным лишением водительских прав. Дальнейшие действия зависят от ситуации. Если речь идет о диком животном, особенно крупном, водитель обычно обязан уведомить полицию или дорожные службы. В ряде стран такие случаи фиксируются как ущерб государственному или природному фонду, особенно если животное относится к охотничьим видам или находится под охраной. Размер возможной компенсации определяется национальным законодательством. Он может варьироваться от символических сумм до нескольких тысяч евро, в зависимости от вида животного и обстоятельств происшествия. При этом важную роль играет дорожная инфраструктура. Если на участке установлен знак, который предупреждает о возможном выходе животных, водитель обязан учитывать повышенный риск и снижать скорость. Это может влиять на распределение ответственности. В спорных ситуациях ключевыми становятся доказательства: состояние дороги, наличие знаков и записи с видеорегистратора. Они помогут установить, можно ли было избежать столкновения. Отдельный режим действует на платных и скоростных трассах. Там ответственность за ограждение дороги и предотвращение выхода животных частично может лежать на операторе. В таких случаях водитель при доказанном недосмотре может даже требовать компенсацию за ущерб автомобилю. С домашними животными правила другие. Ответственность обычно несет владелец питомца, если он не обеспечил контроль. Но если доказано нарушение со стороны водителя, ситуация может развернуться в обратную сторону.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: прекрасно, очень близко. Можно просто подойти, нажать кнопку и получить результат музыкальный, топовый. Спасибо за внимание в «Хит за хитом». Очень короткая рабочая неделя получается у «Хит за хитом». Но топ-20 по расписанию сегодня в 19 часов стартуем. За час прогоним и претендентов в топ-20, и участников. И завтра в автоклуб встретимся. Спасибо за внимание. Берегите себя. Хорошего вам лета и прекрасных выходных.
1: Новый международный турнир. Новый формат. Новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду. В одном турнире.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации...

Регистрации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

кто предусмотрительно взял отпуск на эти дни и продолжает отдыхать, поздравляю, вы все сделали мудро. Еще и с погодой вам повезло. Ну, а я буду с вами до конца этого дня. Это ТОП-РАДИО. Начинаем дневную смену. Микрофон Алина Исаева. Поехали!

ужасную жару, поэтому местные жители спасаются кто как может. И судя по соцсетям, фантазия у них работает даже лучше кондиционеров. Кто-то купается прямо в сене, кто-то показывает, как жарит стейки на раскаленных солнцем подоконниках, а некоторые признаются, что

0: Планеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы,
1: все, что я помню,
0: вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Laiks uzkodai, laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
3: «Крака!»
2: «Дил!»
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия LV.

0: метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
2: Top Radio. We love summer.

0: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте Доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

0: Пушкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках. «Апотека».
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 29 июня особые цены с Мего Дрогс. Творог Жемайтиус 3,99 и печенье Ушки только 2,89. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

погоду и на самочувствие людей, но и на трудовые права. Европейские профсоюзы предложили ввести для работников обязательные паузы из-за жары, так называемые hydration breaks. То есть небольшие перерывы, когда человек может отдохнуть, попить воды и не превращается на рабочем месте в сухофрукт. Идею подсмотрели у FIFA. На чемпионате мира футболистам уже дают трехминутные питьевые паузы, чтобы они не перегревались во время матчей. Профсоюзы теперь говорят, а чем строители, водители автобусов, сборщики фруктов и другие люди хуже футболистов?

И, честно говоря, логика в этом есть. Потому что если при плюс 30 уже трудно просто существовать, то работать на солнце – это вообще отдельный вид героизма. Так что, возможно, в будущем рабочий день в жару будет выглядеть чуть человечнее. Не только дедлайны и задачи, но и официальное право вовремя попить воды. Так что, кстати, сейчас тоже попейте воды. Остаемся hydrated, что называется.

0: Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

места, где же можно будет освежиться, то есть хорошие новости. Вода в латвийских водоемах наконец-то тоже решила, что лето наступило. В Даугаве она уже прогрелась до плюс 20, плюс 22 градусов. Примерно такая же температура сейчас во многих озерах. На побережье Балтийского моря и Рижского залива вода пока бодрее, от плюс 15 до плюс 20. Так что там купание еще с легким эффектом, собраться с духом, прежде чем зайти в воду. И судя по прогнозу, в ближайшие дни вода станет еще теплее. Так что если собираетесь на природу, теперь можно выбирать не только место для пикника, но и место для заплыва. Главное, конечно же, не забывайте, что солнце в эти дни тоже настроено очень серьезно. Поэтому вода, головной убор и крем от защиты, для защиты от солнца. Ваши лучшие друзья на эти выходные на ТОП Радио позаботятся о музыке и легком настроении. На этом же настроении продолжим дальше нашу дневную смену.

2007 года, и зрители сразу же заметили странную деталь. По сюжету прошло много лет, дети Шрека и Фиона выросли, а значит и сами герои должны были стать старше. Но зрители тизера заметили, что у Фионы словно бы исчезли возрастные изменения. Нос стал аккуратнее, глаза больше, ушел двойной подбородок, который, извините меня, появляется с возрастом, хочет ты этого или нет. И лицо вообще в целом стало заметно моложе. В соцсетях уже шутят, что за годы между частями она успела сделать пару пластических операций. И еще ирония в том, что самый первый Шрек как раз высмеивал навязанные стандарты красоты и учил нас тому, что настоящая красота совсем не в идеальных чертах лица. Похоже, даже до сказочного болота со временем добрались и современные бьюти-тренды. Выглядеть плохо и мириться с этим они не хотят. В отличие от героини нашей следующей песни, I look плохо.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 кг 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: хрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

Покупайте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: Черемешкин. Rolife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Ваше одеяло не влезает в стиральную машину? Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха? Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей, отдельная машина для текстиля домашних животных и озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня суперпредложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 28 июня. Куриные ножки в маринаде Тяково 2,69. И напитки Pepsi 2 литра только €59. Мего. Просто, удобно, рядом.

которой, честно, у меня слегка приподнялась грудь. В Испании одну сотрудницу службы доставки лишили работы за то, что она приходила слишком рано. То есть не опаздывала, не прогуливала, а просто приходила раньше графика. Контракт у нее начинался с 7:30, но она стабильно появлялась в районе без 10:07. И руководству это категорически не понравилось. Сказали, мол, такая сверхпунктуальность сбивает рабочий процесс и создает лишнее напряжение для других сотрудников. Ей делали и замечания еще с прошлого года, но

тоже бывает слишком. И завтра, хоть суббота и рабочая, от греха подальше. Приходите не заранее, а просто вовремя. Ну а пока продолжим наш вечер пятницы треком New Religion.

вами не прощаюсь, а плавно перемещаюсь в вечер этого дня вместе с вами. Впереди еще 2 часа вместе. В вечернем драйве будем провожать рабочую неделю, обсуждать ваши истории, слушать хорошую музыку и помогать дороге домой прилететь чуть быстрее. Так что не переключайтесь, все только начинается. Услышимся снова в новом часе.

отдохнуть. Мои отдельные поздравления. Пользуйтесь моментом. Но как бы ни складывался ваш график, одно остается неизменным. Вечер пятницы все-таки наступил. А значит, можно хотя бы ненадолго отпустить рабочие мысли, выключить режим, включить режим выходного настроения и немного себя наградить чем-то за отработанные дни. Так что где бы вы сейчас ни были, все еще на работе, или, может быть, в дороге домой, или уже где-нибудь в тени деревьев. В ближайшие 2 часа будем вместе. Меня зовут Лина Исаева, и это вечерний драйв на Топ-Радио. Заводи мотор, поехали!

работать. Впереди все еще есть наш законный воскресный выходной. А значит, разговор о выходных сегодня все еще к месту. И я вот задумалась, а с чего лично для меня начинается мой выходной? У меня есть мой маленький ритуал. Во-первых, в выходной день я должна, первое, проснуться без будильника. Уже в этот момент я понимаю, что раз раздражающего звука не было, значит, можно никуда не спешить. Потом мне нужно обязательно пожарить сырники на завтрак. И пока они стоят рядом с чашкой кофе, я включаю передачу, которая выходит именно по субботам утром. Не буду ее называть, чтобы не делать рекламы. Но без этого всего ощущение, что выходной наступил, у меня не приходит. Уверена, что у каждого из вас есть такой момент, после которого мозг наконец-то переключается из режима «надо» в режим

0: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
6: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
7: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi. Un 450 grami desiņu salamīnī, oho, eiro 99. Zaļiem zirnīšiem vai marinātiem šampiņoniem kok 40% atlaide. Un konservi suņiem pedigrī 600 grami, vispār eiro 79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

они начинаются, выходные, именно для вас. И вот какое сообщение прилетело нам на WhatsApp. Мои выходные официально начинаются только после того, как я переоденусь в домашние штаны. Пока я в брюках или рубашке, я все еще мораль.

слушать любимые треки на топ-радио и обсуждать, без чего же не начинаются ваши выходные. Может быть, это какой-то особенный завтрак или ритуал, или наоборот, его отсутствие. Присылайте ваши варианты мне.

0: Шемишкин. RawFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 29 июня особые цены с Мего Дрогс. Творог Жемайтиос 3,99 и печенье Ушки только 2,89. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! Запрос!

Ваше одеяло не влезает в стиральную машину. Шерсть питомца буквально повсюду. А кроссовки после тренировки давно пора избавить от запаха. Познакомьтесь со Smarjo, современной сетью прачечных самообслуживания. Большие стиральные машины для объемных вещей. Отдельная машина для текстиля домашних животных. И озоновый шкаф, который избавит от неприятных запахов, обувь и не только. До 30 июня супер предложение со скидками во всех прачечных Smarjo. Smarjo и пахнет чистотой.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В эту пятницу, 26 июня, в Латвии преимущественно ясная погода. Температура воздуха на всей территории страны прогрелась до +22, +24 градусов тепла. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. В столице на данный момент +23 градуса и солнечно. Солнце зайдет за горизонт в 22 часа 21 минуту.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий. We'll be right back.

правильно уметь делать. Мы все время остаемся незримо связанными с работой. Все эти уведомления, чаты, письма. Кажется, что до нас можно дотянуться буквально в любую минуту. Поэтому, пожалуй, одно из самых полезных умений в пятницу вечером – это вовремя отключить уведомления рабочего чата и позволить себе хотя бы пару дней не проверять, что же там произошло. Работа никуда не убежит, а вот отдых очень даже может. Спасибо за ваше сообщение. Я продолжаю ждать ваши варианты ответов. Присылайте их на WhatsApp топ-радио 25037. Без чего лично для тебя не начинаются твои выходные. Ну, едем дальше с музыкой.

это проснуться без будильника. Но одна наша слушательница сейчас доказала, что универсальных рецептов не существует. Она призналась, что ее выходной не состоится, если с вечера не заведет будильник, иначе может проспать полдня, а это уже не отдых, а потерянный день. Вот так ведь бывает. Для кого-то счастье выключить будильник, а для кого-то наоборот, вовремя его

0: музыка делают. И сразу после рекламы прозвучит Energy от Ava Max и Bia. Или Bia. Но будет хорошо в любом случае.
1: Rimi's emocionu gros – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 centi kilogramā. Holandas siers sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi!
2: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
3: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
4: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
3: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
4: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
3: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima. Oh.

0: Особенно выгодно. До 28 июня. Куриные ножки в маринаде Тяково 2,69. И напитки Pepsi 2 литра только €59. Мего. Просто, удобно, рядом.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

ваши рецепты идеальных выходных. И вот какой ответ прислал нам один очень предусмотрительный слушатель. Мои выходные не начинаются, пока я не забью холодильник едой. Потому что тогда я точно знаю, если вдруг захочется вообще никуда не выходить, у меня для этого есть все необходимое. План, конечно, надежный. Но, если честно, мне кажется, что именно эти предстоящие выходные, именно на них это правило не должно распространяться, его можно немного нарушить, потому что вы прогноз видели? Синоптики обещают такое лето, что провести его дома будет просто преступлением. Так что запасайтесь едой и вывозите ее вместе с собой на природу. Ну и, конечно, продолжайте слушать топ-радио и писать мне в WhatsApp ваши варианты ответов 2, 5, 0, 3, 7, без чего не начинается именно ваш

0: дня.
1: Сегодня мы весь вечер обсуждаем, без чего для вас не начинаются выходные. И знаете, некоторые ответы заставляют улыбнуться, потому что узнаешь в них самого себя. Вот что написал один наш слушатель. Мои выходные официально начинаются после того, как я перестаю автоматически искать взглядом рабочий бейдж перед выходом из дома. Вот насколько сильна привычка. Даже когда никуда не нужно спешить, организм еще

часов, наконец-то, ты понимаешь, стоп, сегодня же выходной, сегодня мне ничего не понадобится, кроме, не знаю, ну, без телефона мы, наверное, в выходной день не выйдем. Спасибо за ваше сообщение, продолжайте мне присылать ваши варианты на WhatsApp 2-5-0-3-7, без чего не начинаются именно ваши выходные. Жду ваших.

о том, без чего не начинаются ваши выходные. И мы уже выяснили, что кто-то мечтает наконец отключить все рабочие чаты, кто-то запасается продуктами на 2 дня вперед, а кто-то ждет не дождется, чтобы запрыгнуть в свои любимые спортивки с оттянутыми коленками и наконец-то почувствовать свободу в теле. Ну а если пятничный вечер для вас только набирает обороты, есть еще одна отличная идея, как его продолжить. Сразу после топ-20 на Топ-Радио в 20:00.

добавить этому вечеру еще немного драйва, громкости и движения, конечно же. Куда мы без движения? Никуда не переключайтесь. Dance Floor сегодня в 20:00, сразу после ТОП-20, только на

кстати, хочу попрощаться, пожелать вам хорошей рабочей субботы. Если она у вас будет рабочая, пусть пройдет легко, спокойно, быстро, в конце концов, чем вы успеете заметить. Ну, а если впереди у вас полноценный выходной, пусть он будет теплым, добрым и тянется как можно дольше. Ну, а дальше на Топ-радио кульминация пятничного вечера. Прямо сейчас в новом часе Сергей Литвинов подведет музыкальные итоги недели на Топ-радио. Это будет Топ-20 и объявит, какой же трек сегодня носит название Best of the Best. Ну, а с вами была Лина Исаева. Спасибо за этот вечер. Оставайтесь вместе с Топ-радио, и мы обязательно услышимся.

0: Сет, встречаем выходные! В магазинах Мего до 29 июня особые цены с Мего Дрогс. Творог Жемайтиус 3,99 и печенье Ушки только 2,89. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Salgas saļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.

0: Джемишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
2: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
3: TV3 Group и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора-клоуна или посети drclowns.lv.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

ТОП-20. 20 самых популярных песен недели по версии наших слушателей. Сегодня у нас особенный выпуск. Это последний ТОП-20 июня. Первый месяц лета уже подходит к концу. А значит, совсем скоро мы подведем его музыкальные итоги и узнаем, какая песня станет главным хитом всего месяца июня. Это произойдет уже через неделю, но прежде еще одна неделя, еще одна борьба, новые голоса, новые перемещения и новая битва за вершину.

0: этим вечером. Давайте вспомним, какой была пятерка сильнейших неделю назад.
1: Пятая позиция.
0: После небольшого подъема песня вновь напомнила, что ее скорость еще далеко не исчерпана. Зиверт с хитом «Газ».
1: Место номер 4. Четвертое.
0: Bieber X of Headless New Religion. Главный хит мая. После очередного лидерства сделал шаг назад. Такие песни редко сдаются без борьбы. Ждем еще одного возвращения.
1: Бронзовый призер. Место номер 3.
0: Armin van Buuren, Like a Child. Один из самых ярких электронных хитов сезона. Продолжает уверенно держаться в числе лидеров.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Перебор сразу после дебюта завоевал Хюгел и его друзья с треком «Moon to the Sun». Очень редкий случай, когда новинка с первой же недели оказывается всего в шаге от вершины.
1: Место номер 1.
0: Тут гадалки не ходи. Первое место все-таки взяли Баинди и Мод с песней «Шаде». Всего за 3 недели трек добрался до вершины. 10, 3 и 1. И вот стал одним из главных русскоязычных хитов этого лета.
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас.
0: Статистика и те, кто нас сегодня покинул. После Мия Бойко «Экспонат». Претендент номер 2 в наш топ. Первая попытка.

статистика этого вечера. 7 треков идут наверх. Максимальный прыжок будет вверх на 5. Напомню, неделю назад у нас был антирекорд. Только 2 хита поднимались. Так мало еще никогда у нас не поднималось. Все не получше ситуация. Также сегодня 3 песни обновили свою лучшую позицию в топе. Падает сегодня 10 треков, и кто-то вниз на 6. Только 1 песня осталась на месте. Шаде. Посмотрим. И 2 новинки, а значит, 2 нас покинуть вынуждены были. И это... Абсолютно беззубое выступление оказалось у Left Right Roy. 3 недели подряд были 20-ми. Высшее место было 17-е, на котором этот трек, собственно, и появился. В общем, не получилось успеха Cruise, с которым они вообще дебютировали в нашем топе. Классная песня вылетает из нашего топа. Kygo, Save My Love. 13 недель пролетели просто как один миг. Высшее место было 6-е. Также 2 раза этот трек был на 7-м, 2 раза 8-й, 2 раза 9-й и 1 раз 10-й. Пока, Kygo! Совсем недавно был с 3 треками, теперь его вообще у нас нет. James Hype и Serotonin, претендент в топ 23, первая неделя. И после этого место номер 20.

0: Очень легкий, красивый трек получился у Келлини Харрис с этой «Спа». И пока что он не может похвастаться результатами в первой десятке. Доходил до 13 места, 4 недели в нашем топе. Сегодня 3 шага назад. Еще больше шагов в другой делает супер-диджей планеты Земля.
1: 17-я позиция.
0: Дэвид Гетта и «Walked Away».

0: Предложение супервыходных в Лидл. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, евро 49. Цыпленок кукурузного откорма 1 килограмм 3,59. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Лидл. Стоит того.
1: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
2: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас.

0: Всем большой привет, кто слушает ТОП-20 и ТОП-радио сейчас на даче. Вам повезло, классный вечер, классная погода, классная еще и музыка здесь. Леонид Руденко, «Дача», первая неделя в претендентах. Далее идем и видим, что песня «Dream Out Loud» от Ина и Матома появились на 17 месте, потом сделали два шага назад.
1: 15 позиция.
0: Ну а сегодня первый такой, вообще первый, в принципе, прогресс и улучшение. До этого было высшее место 17, теперь уже 15, пошла наверх Ина. Плюс 4 строчки.

только начало, и уже есть первый прогресс, и второй подряд, кстати, в сегодняшнем выпуске. Плюс три позиции, Робин Шульц пошел наверх, Better Times. Вторая неделя в топе, плюс три строчки. Как и, собственно, у следующего хита, и обновление собственного лучшего результата, Kungs Galaxy, где-то там радуется сейчас мой коллега Артем Демьяненко. Его любимая песня «Стоп-20». На восьмой неделе поднимается до 13-й строчки.

0: Место номер 12. 12-е.
1: А теперь быстренько пробежимся по ветеранам нашего чарта. Друг за дружкой идут тут трое. 12-я позиция вниз на 2. Сегодня 15 недель уже в топе. И уже не участник первой десятки Тиесто Beautiful Places. Выше место было 3-е. Сегодня вниз на 2 вылетает из первой десятки. В этом месяце у него были следующие результаты в топ-10. 5-е, 8-е и 10-е места.
0: 11-я позиция.
1: Лидер второй десятки – это Эсгергерт и Зиверт Банк. Сегодня проводит у нас уже 20-ю неделю. Самый большой долгожитель.
2: Похожая валюта на диване.
1: Бывший победитель, но в июне он так и не смог провести ни одну неделю в первой десятке. Плотно обосновался во второй десятке. Ну и, собственно, заканчивая свое участие в выступлении в нашем топе, ну, результаты его прекрасные, шикарные. Мы их подвезем еще и... Через неделю вспомним этот трек обязательно.

0: Сегодня топ-10, впереди нас ждет одна новинка, и ни один хит из второй десятки в этот раз не смог прорваться, пробиться в первую десятку и открывает первый дивизион та певица, которая сегодня уже открывала в целом наш топ, второй дивизион, и впервые оказывается в нашем топе сразу с двумя своими хитами. И это Наби Рекса.
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас. Место номер 10. 10.
0: Но сегодня с 4 на 10, 12 недель в топе с Faithless New Religion. Тем не менее, зацепились за первую десятку. Несмотря на самые большие на этой неделе минус 6 строчек, самое крупное падение именно у них, 12 недель в топе. Были когда-то десятые, шестые, три раза четвертые, два раза третьи, три раза вторые, два раза номер один. А мы идем далее.
1: Девятая позиция.
0: Вниз на три. Новинка прошлой недели X The Bass, Message in the Battle. Я думаю, что делать выводы еще рано.

0: номер 8.
1: Восьмая.
2: Сегодня вниз на одну, 14 недель в топе. Это Гордо Реннер Зоновелд, Локо Локо. В этом месяце не такие прекрасные результаты. 5-7, 2 раза 8. В целом у него 5 побед. 3 вторых места и 1/3.
0: 7-я позиция.
2: Удивительно, самая высокая новинка прошлой недели, со 2-7. Как-то слабовато голосовали. Я уж думал, будет бороться за первую строчку. Тут даже не идет речь о первой пятерке. Хигл, Moon to the Sun. Их солнышко пока заходит. Слишком рано.

это самая громкая новинка недели. Филатов и Кара среди счастливых людей. Единственная песня, которая появилась на прошлой неделе в претендентах. И очень приятно, что мы угадали с претендентом. Сразу проходит. Не нужно две попытки. Сразу высоко. Отличный старт. Это один из самых успешных электронных проектов. За их плечами десятки радиохитов и ремиксов. Их фирменный стиль вы всех прекрасно знаете. В нашем топ-20 этот дуэт уже давно себя чувствует как дома. Пожалуй, самый успешный проект в нашем топе. Практически все их песни, если не побеждали, то боролись за победу. Название «Среди счастливых людей» звучит очень по-светлому, но смысл у песни глубже. Это история о человеке, который ищет свое место в жизни и не хочет, и хочет, вернее, почувствовать, что тоже может быть счастливым. Leave it all, Lost Frequencies. Это последний претендент на ШТОП-25.

0: Диджей Мишкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

0: топ-5. Сегодня мы уже не встретим бывших обладателей второго и четвертого места. Hugel и Bibi Rexha, Faithless, New Religion позади. Но и новых лиц мы тоже здесь не встретим. Впереди у нас нет новинок. У нас два трека вернули себе место в топ-5. И оба когда-то побеждали. А вообще впереди нас ждет битва только лидеров. Дело в том, что сегодня в топ-5 у нас 4 трека, которые уже побеждали. И один трек, который почти это сделал, но остановился в шаге от золота. Диджи Жуков и одинокий голубь сегодня возвращаются. Плюс 3 строчки, 10 недель в топе. Возвращается в топ-5. Напомню, песня совсем недавно начала угасать. И 5 июня была лишь на 13 месте, но нашла вашу агрессивную поддержку. И вот вернула себе место в топ-5.
1: Место номер 4. Четвертое.
0: Еще одно возвращение в первую пятерку у бывшего вице-лидера. 4 место. Это самый большой прогресс недели. Плюс 5 мест. Пилатов Карас, включи музыку. 11 неделя. Кстати, самая любимая позиция у этого трека в нашем топе 3. 3 раз номер 4 в июне. И в целом 4 недели на 4 месте проводит.

0: топ-3. Сегодня с нами Зиверт Газ, который возвращается тоже в топ-3 и борьбу за золото. Армин Ван Бюрен, Like a Child, одержал пока единственную победу в далеком 22 мая. И именно тогда он впервые оказался в топ-3. И с тех пор эта песня не покидает пьедестал почета, но и не победить никак вновь не может уже несколько недель подряд. И впереди у нас Шаде, которые 2 недели подряд прогрессировали и одержали первую победу ровно неделю назад. Пока у этой песни нет падений. И пока не будет.
1: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.
0: Так как бронзой сегодня награждается Армин Ван Бюрен, Like a Child. После победы 22 мая прям проклятие прилипло. 3 подряд 2-х места, и вот теперь пошел урожай 3-х мест. 2-я неделя подряд бронза.

0: в борьбе за первое место остались два совершенно разных хита. С одной стороны, Зиверт Газ, неделю назад номер 5. Песня, которая заряжает энергией, скоростью и ощущением, что пора перестать ждать и просто ехать вперед. С другой стороны, у нас Шаде. Совсем другая история. Теплая летняя атмосфера, романтика, ночной город. Это самый трек, который хочется включить на повторе. Интересно посмотреть и на их путь в нашем чарте. Шаде стартовал 10-м, потом 3-е место и 1-е. Настоящий спринтер. Газ шел тем же маршрутом, только еще более уверенно. Начали Зиверт Газ на 5-м месте, потом тоже 3-е и тоже 1-е место. Причем именно этот трек закрыл весну на 1-м месте и открыл лето на 1-м месте. Сегодня Газ может уйти в отрыв, оформив 3-ю победу. Или Шаде сравняется по победам с Газ. Будет 2-2. Похоже. Иногда, чтобы снова стать первым, действительно нужно просто вовремя прибавить скорость. А чтобы это сделать, надо нажать на газ.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Шаг назад. Первое серебро. Баинди Шаде. 4-я неделя в топе. У нас новый лидер.

0: Огромное вам большое спасибо за голосование как в Телеграм, так и на нашем сайте. Даже несмотря на то, что у нас было очень много выходных, и мы вас не агитировали голосовать. Я видел, как вы это делаете буквально каждый день. Здорово. Спасибо вам большое, ребята. Мы вас любим. Надеюсь, вы нас тоже. Ну, если слушаете, значит, скорее всего. Ну и любите своего, ну, как нового лидера. На этой неделе, да, нового. Но вообще, это уже третья победа!
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Зиверт прям рвет, рвет, рвет. Еще раз рвет. Сначала с Банкс, теперь с Газ.

0: задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал.
1: Я газую, когда нету.
2: Я тоже газую отдыхать, но только после программы «Автоклуб». Завтра с 10 до 12. Далее «Дэнс Флор» и Александр Попов. Вечер на топ-радио музыкальный, классный, летний, теплый продолжается. Ну и голосование тоже новое открывается прямо сейчас на топ-радио.лв, раздел «Топ-20». До встречи через неделю в «Топ-20» и в других программах на этой радиоволне, которая 24 на 7 не покидает вас.
3: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
4: ТОП-радио.
3: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него

0: участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Друзья, привет, это Александр Попов, и в этот пятничный вечер вас ждет очередной выпуск моего радиошоу Interplay на Топ Радио. Всем приятного прослушивания.
1: Interplay Radio Show. Top Radio.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синерита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность, тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, чьи.